0: золотые библейские стихи.
1: «Все у вас да будет с любовью». 1 Коринфянам, 16 глава, 14 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Nobody loves me like you love me, Lord.
1: Новая музыка на свободном радио.

Друзья, всем привет! С вами Андрей Страдубцев, музыкальный редактор «Свободного радио». Какой-то очень дотошный человек посчитал, что каждое воскресенье в церквях по всему миру около 50 миллионов человек поют песни «Hillsong». И большинство из них, так или иначе, связаны с музыкантами группы «Hillsong United». У группы большая история. Начавшись как молодежное служение в 1998 году, она пережила неоднократную смену состава и завершила свое существование в 2024. Их влияние на церковную музыку в среде евангельских протестантских церквей невозможно переоценить. И если вы считаете себя частью одной из таких общин, вы наверняка пели хотя бы одну из их композиций на богослужении.

За всю историю у них было множество хитов, но своей вершины группа достигла в 2013-м, когда в свет вышел альбом «Zion». Здесь, помимо прочих, была задорная «Relentless», безупречная песня для церковного поклонения «Scandal of Grace», и абсолютный хит, покоривший весь мир — «Oceans». Я не буду оригинальным, потому что сегодня хочу, чтобы мы послушали именно эту песню. Один из ее авторов, Мэтт Крокер, рассказывает, что в детстве столкнулся с самоубийством своей родной старшей сестры. Это сильно травмировало его семью и пошатнуло их веру в Бога. «Бог, ты вообще там есть?» — невольно спрашивал Мэтт. Но в конечном итоге трагедия сблизила семью и даже укрепила их отношения с Богом. А много лет спустя Мэтт Крокер вместе со своим другом и лидером группы Hillsong United написал песню о сомнениях и утрате веры, которая уже больше 10 лет вдохновляет миллионы верующих по всему миру. Итак, слушаем нестареющий хит в исполнении Тэйи Смит «Oceans».

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Стих дня.
1: В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2 стих.
0: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия, ректор межцерковной семинарии. Сегодняшний отрывок из Евангелия от Иоанна, 13 и 14 глава, отдельные стихи. «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как я сказал иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мной. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы и не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус Христос говорит ученикам о Своем пути, но они искренне не понимают Его. 3 года они ходили за Ним, знали, куда Он идет. Теперь они стараются выяснить, куда же в этот раз собирается Иисус. Наступил переломный момент, что ни Петр, ни Фома, ни другие ученики не понимали пути, о котором говорит учитель. В ответ на это Христос сообщает о доме Отца, где Он приготовит обители для них. И самое важное, говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». Ученики в течение 3 лет наблюдали за тем, куда идет учитель. Они ходили за Ним по многим местам, из города в город, в разные регионы, в страны, Самарию, Галилею. И вот в Иерусалиме они. Вероятно, ученики ожидали, что Иерусалим станет финальной точкой их путешествия, важный город, в котором должен восседать царь иудейский. Они пришли сюда, чтобы воссесть на руководящие должности в царстве, где глава их учитель – Христос. Но Иисус снова собирается в путь, который непонятен ученикам, в обители Отца Небесного, где есть много мест и мест для каждого из них. Иные обители, о которых они не думали и чего они не понимали. Иисус Христос показывает ученикам, что финальная цель пути – не Иерусалим, а дом Отца Небесного, куда Он ведет последователей, куда они должны стремиться, потому что истинный путь через Иисуса Христа в дом Отца Небесного, где ждут каждого из нас.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: В доме моем я смотрел в окно, сквозь решетку оконную. Я увидел среди простаков, заметил среди молодых людей неразумного юношу. Проходил он по улице рядом с ее углом, путь держа к ее дому, в сумерки, когда вечерело и ложилась ночная тьма. И навстречу ему вышла женщина, как блудница одетая, с сердцем коварным. Шумна она и упряма, ноги ее не задерживаются дома, то на улице, то на площадях, то на каждом углу ждет в засаде. Она схватила его, поцеловала и сказала с бесстыдным лицом: «Жертва примирения у меня, я обеты свои сегодня исполнила. Вот я и вышла тебе навстречу, я искала тебя и теперь нашла. Я покрыла мою постель разноцветными тканями из Египта, надушила я ложе мое мирой, алоэ и корицей. Пойдем, до утра упьемся любовью, натешимся ласками. Мужа нет дома, он отправился в долгий путь, он взял с собой кошелек с серебром, не вернется до дня полнолуния». Множеством убедительных слов она его увлекла, соблазнила его льстивой своей речью, и он тотчас за ней пошел. Как вол, что идет на убой, как олень, что к силкам несется, пока печень ему не пронзит стрела. Он как птица, что в сеть стремится и не знает, что там ей смерть. Итак, сыновья, послушайте меня.

внимайте моим словам. Не давай сердцу свернуть на пути ее, не блуждай по ее тропам, потому что многих повергла она сраженными, многочисленные ее жертвы. Дом ее — путь в мир мертвых, уводящий в покой и смерти».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Я Аня, я из Волгограда.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я поверила в Христа, потому что я воспитана в доверии. Я верю, что Он мой единственный спаситель.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Часто даже в элементарных бытовых ситуациях, в учебе. Часто это заметно в каких-то трудных ситуациях жизненных. Молитва очень сильно помогает.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Друг любит во всякое время, как брат явится во время несчастья.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода. Вода от греха.
3: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: кто ты готов поднять с земли. Мы не призваны нравиться всем, потому что даже идеальный Христос нравился даже не большинству. Но плевать на всех с высокой колокольни тоже не очень хорошо. Так что меньше переживаем и продолжаем искать здравый баланс, прося мудрости у Бога, который, как известно, дает ее всем просто и без упреков.
1: Свободное радио рядом.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Размышление над Евангелием от Иоанна. «Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина, я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 15 по 18 стихи. Фарисеи явили свою самоуверенность, высказав свое суждение о прелюбодейке, и затем они сделали то же самое в отношении Сына Божьего. То они судили по внешности, то игнорировали неоспоримые знамения, которые указывали на то, что Иисус есть обетованный Мессия. В противоположность им, Господь не судил никого. Он будет это делать в будущем, а сейчас Он был на земле для того, чтобы нести в мир любовь и свет. Миром правит зло. Когда этот день благодати закончится, Бог будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, то есть Иисуса Христа. Суд, который дан Сыну Человека, истинен. В данном вопросе Сын Бога в полной гармонии со Своим Отцом. Даже закон Моисея, к которому апеллировали противники Господа, требовал, чтобы любое дело было подтверждено двумя свидетелями. Если свидетельство двух человек должно приниматься как истинное, то насколько более заслуживающим доверия было свидетельство Отца и Сына?
2: Надежда есть всегда.

0: 100 нескучных историй. В полной безопасности. Американские поселенцы шли по прериям Дикого Запада. Однажды они с ужасом увидели, что в их сторону ветер несет сильное пламя, раздувая его. Языки огня приближались как будто со всех сторон. Куда податься? Где укрыться от страшного пожара? Началась паника и всеобщее смятение. Но вдруг все с удивлением увидели, как один мужчина из их группы зачем-то поджег траву на пути огня. Сухая трава быстро загорелась и оставила за собой участок выгоревшей земли. «А теперь, — скомандовал тот мужчина, — переходите все сюда, на выжженную землю. Смелее же, ну!» Люди послушались. Им стало ясно, для чего понадобилось поджигать траву. Какое мудрое, находчивое решение. Паника прекратилась, никто никуда больше не разбегался, все собрались в центр выжженного участка. Вскоре огонь приблизился к людям, но, дойдя до них, остановился. И в полной безопасности они наблюдали, как огонь обошел их с двух сторон. Библия говорит, что на грешный мир однажды сойдет огонь Божьего суда. И где нам, грешным людям, укрыться? Только на участке выжженной земли, только во Христе. Ведь когда-то, 2000 лет назад, огонь Божьего гнева принял на себя Иисус Христос. Потому что Он взял на себя наши грехи. Христос полностью за них рассчитался. Нам лишь два шага, всего два шага до безопасного участка выжженной земли. Это вера во Христа и искреннее покаяние. Если мы с Христом, бояться нечего. Наказание обошло нас стороной. Ведь Христос уже взял его на себя. Теперь, благодаря Христу, мы имеем мир с Богом. Только бы держаться за Иисуса до конца, жить с Ним каждый день, верить в Него и любить Его. Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Новый Завет, первое послание апостола Павла к фессалоникийцам.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Славик, вот скажи, как это ты все всегда успеваешь? Я как не стараюсь, обязательно что-то упущу.
1: Ежедневник. Супер вещь. Я все подробно по часам в него записываю и несколько раз в день сверяюсь, что нужно сделать и во сколько. Очень удобно. Не только помогает помнить, что нужно сделать, но и увидеть, на что я трачу свое время. Знаешь, в Библии написано, что...
0: Да знаю, знаю. Там много всего написано. Спасибо за совет. Учту. Ну вот, битва со временем выиграна. Все теперь под контролем. Первая страница моего нового ежедневника заполнена. Так приятно его держать в руках. Славик, респект тебе. Прям по-новому себя ощущаю. Эх! Так, посмотрим, что у меня на сегодня. Бросить курить. Нет, такое серьезное дело лучше начинать с понедельника. Нужно морально подготовиться, настроиться. В общем, переносим на понедельник. Так, дальше. Закончить отчет. Вообще, 4 дня еще есть в запасе и выходные. Вот на выходные и закончу. Пробежка и занятия в спортзале. Нет, не сегодня. Что-то я не в форме. Бок что-то колет. Побегать, в принципе, можно и завтра с утра. Встать пораньше. Хотя нет, тоже лучше с понедельника. Переносим. Так, навестить Антонину Петровну. Опять она рассказывает что-нибудь будет 2 часа. Надо Андрею позвонить. Алло, Андрюх, привет. Да. Слушай, не мог бы ты сегодня к Антонине Петровне съездить? Можешь? Спасибо тебе. Ага, все, давай.
2: Давай, кейпком. Кейпком.
0: О, боевичок отличный по НТВ. И как раз дырка в расписании образовалась. Опа, вечер уже. Так, что у меня запланировано на вечер было? Ивановы в гости приглашали на годовщину свадьбы. Эх, уже не успею ехать далеко. Ладно, не страшно. Поздравлю их на одноклассниках. Так. Стоп. Что-то я не понял. И всего запланировано на сегодня, я только позавтракать и пообедать успел. Славик, слушай, с этим советом твоим ерунда какая-то. Сколько планов вчера было, ничего не сделал. Только дергался весь день. Сдается мне, что ты что-то не договариваешь. Может, у тебя ежедневник какой-то особенный?
1: Да, обычный ежедневник. Вот, смотри.
0: Ну да, вроде обычный. Погоди, а что это у тебя на первом месте на каждой странице? Молитва?
1: А почему это тебя так удивило? Бог создал время и хочет, чтобы я мудро им распоряжался. Его ведь не так много у каждого из нас.
0: Вот точно. Не успел оглянуться, и уже вечер. И ничего опять не успел сделать.
1: Вот поэтому я и молюсь с утра. Ну, прошу у Бога мудрости, на что свой день потратить, что важно, что нет. В Библии об этом написано. Ты, кстати, не очень спешишь?
0: Да нет, не очень. Так что там в Библии написано?
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Отпечатки пальцев появляются у человека еще в утробе матери на сроке 18 недель и остаются неизменными в течение всей жизни. Изменить их невозможно. В книге Иова сказано: «Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его».
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Есть.
1: Выдержка из письма Иакова.
2: Братья, пусть примером терпения и стойкости перед лицом страданий станут для вас пророки, говорившие от имени Господа. Вы знаете, мы называем счастливыми тех, кто был стойким до конца. Вы слышали о стойкости Иова и знаете, какой конец жизни дал ему Господь, потому что Господь милосерден и сострадателен. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, ни какой иной клятвой. Пусть у вас будет только «да», если «да», и «нет», если «нет», чтобы вы не были осуждены. Попал кто-то из вас в беду, пусть молится. Счастлив кто-то, пусть поет псалмы. Болен у вас кто-то, пусть позовет старейшин общины, и пусть те помолятся над ним, помазав его оливковым маслом во имя Господа. Молитва с верой спасет больного, и Господь поднимет его. Если он согрешил, то будет прощен. Поэтому сознавайтесь друг перед другом в своих грехах и молитесь друг за друга, чтобы Господь исцелил вас. Многое может молитва праведника.
3: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Звякиным.
1: Тот, кто застал 90-е, возможно, вспомнит американского рэпера Стэнли Кёрка Бёрла, известного как MC Hammer. Но немногие знают, что он был автором самого продаваемого альбома в истории рэпа с тиражом 10 миллионов копий. Альбом был записан в мобильной студии во время тура в 1989 году. В начале 90-х MC Hammer был одним из самых популярных артистов в мире, а его состояние оценивалось в 33 миллиона долларов. По всему миру было продано 25 миллионов его альбомов. В послужном списке у него две награды MTV, три Грэмми и семь наград American Music Awards. Рэпер очень любил роскошный образ жизни и тратил деньги просто как сумасшедший. Он купил дом за 12 миллионов, у него было 17 автомобилей, 2 вертолета и штат в 210 сотрудников. Но насколько быстрым был его взлет, настолько быстрым оказалось и падение. В 1994 году стиль музыканта стал тяжелее и жестче, что привело к падению его популярности. Несколько следующих альбомов были провальными. И в апреле 1996 года он задолжал 13 миллионов долларов. MC Hammer был вынужден признать себя банкротом. В 1997 году популярность его музыки достигла минимума. Это стало началом крутого поворота в его биографии и привело к духовному возрождению музыканта. Он стал проповедником и телеведущим и объявил, что теперь буквы MC в его имени надо понимать как Man of Christ, то есть Человек Христа. При этом от музыки он отказываться не стал. Он нашел лучшее применение своему таланту. «Люди могут увидеть меня на MTV, а потом, возможно, в воскресенье вечером на проповеди», — говорил музыкант в интервью. «Я знаменитость, но с другой стороны, я в ответе за то, чтобы нести другим спасение Божие. Как тигель для серебра и горнило для золота, так для человека слова похвалы». Книга притчи Соломона, 27 глава, 21 стих.
0: Свободное радио. Всегда вместе.

0: новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: 21 мая 1536 года Гийом Форель с таким пылом проповедует в Женеве, что ее жители с поднятыми вверх руками клятвенно обещают жить по святому евангельскому закону и Слову Божьему, как было объявлено, а также выражают желание навсегда отказаться от месс, икон, идолов и всего, что может к этому относиться, жить в мире и подчиняться справедливости, а также открыть школу для детей-бедняков и дать им образование. Швейцария стала одним из главных оплотов реформации. Причем центр движения постепенно переместился из немецкой Швейцарии во французскую, из Цюриха в Женеву. Здесь его возглавил Гийом Форель, эмигрировавший из Франции еще в начале 20-х годов из-за своих протестантских взглядов. В Швейцарии Форель активно занимался реформаторской деятельностью, помогая Цвингли. В 1532 году он проповедовал в Женеве и привлек своей проповедью множество сторонников. Тогда католики предложили ему диспут, на котором, правда, дело дошло до драки, и Форель был вынужден удалиться из города. Власти Берна, который оказывал Женеве военную помощь, помогли Форелю вернуться в Женеву 4 года спустя. И в 1536 году, после пламенных проповедей Фореля, городской совет Женевы принял решение об установлении в городе реформированного богослужения. Однако Форель чувствовал, что ему не хватает способностей встать во главе движения. Летом того же 1536 года через Женеву по дороге в Германию проезжал Жан Кальвин. Уже знакомый с его работой «Установление христианской веры», Форель сразу оценил его как организатора и упросил остаться в Женеве. Форель был миссионером по призванию, но плохим руководителем, и сам осознавал это. Зато неутомимость в трудах, редкое мужество, энергия и настойчивость Фореля во многом помогли утверждению кальвинизма.
3: След в истории.

0: 98-й псалом. Господь царствует, пусть трепещут народы. Он восседает на херувимах, пусть содрогнется земля. Господь велик на Сионе, Он превознесен над всеми народами. Да восхвалят они Твое великое и грозное имя, свято оно. Царь могуществен и любит справедливость. Ты установил правосудие, суд и правду совершил в Иакове. Превознесите Господа нашего Бога и поклонитесь Ему у подножия Его, свят Он. Моисей и Аарон среди Его священников, и Самуил среди призывающих имя Его. Они призывали Господа, и Он ответил им. В облачном столпе говорил Он к ним. Они сохранили Его повеления и установления, которые Он им дал. Ты ответил им, о Господи наш Боже, Ты был для них Богом прощающим, но и наказывающим их за проступки. Превознесите Господа нашего Бога и прославляйте Его на Его святой горе, потому что свят Господь наш Бог».
1: Свободное радио.
2: Всем привет, это София Гуска, и вы слушаете «Свободное радио».

Ivy, Jack Turner, Leonard Coker, John Brooks, Samuel Lewis,

0: Классики о вере.
1: Мартин Лютер. Я не знаю дорогу, по которой ведет меня Бог, но я очень хорошо знаю своего проводника.
2: Новая музыка на свободном радио.

У свободного есть голос и есть сердце, есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт свободное.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Привет, друзья! С вами Катя. В книге притчей сказано: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». А я вот подумала, ну разве можно доверять сердцу? Ведь там чувства, эмоции, какие-то непонятные, нестабильные субстанции. Можно ли что-то познать сердцем? В Слове Божьем так сказано не случайно. Ведь именно в сердце и можно найти то, что называется совестью или стремлением к божественному. Ведь сердцем ты всегда понимаешь, как это по любви, как это по совести. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои, обещает нам Библия. А потому будем всем сердцем познавать Бога, доверяя в самые надежные руки свою жизнь. И будем идти по жизни вместе с Ним.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Бог поражает, чтобы исцелить. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и Он услышит их и исцелит их. Книга пророка Исаии, 19 глава, 22 стих. Некоторые из вас сейчас переживают смутное время. Как было с Египтом, ваши проблемы, кажется, наслаиваются одна на другую, и вы уже боитесь, что же будет дальше. Кто-то из вас проходит через гражданскую войну, войну между духом и плотью, и плоть побеждает. Вы понимаете, что делаете вещи, за которые сами себя ненавидите, но у вас нет силы противостоять. Вы чувствуете безнадежность, чувствуете, что Бог поразил вас. Цель Божьего наказания — исцелить вас, никак не уничтожить. Бог видит, что вы делаете то, что причиняет ущерб и вредит вам. И как хороший, любящий отец, Он дисциплинирует вас. Он делает это, потому что вы принадлежите Ему, и Он любит вас и хочет, чтобы вы были исцелены. Он хочет освободить вас от того, что разрушает вас. Если вы не реагируете на то наказание, которое Он уже навел, то Он сделает это снова и, возможно, более болезненно. Если ваша жизнь сегодня — это один большой беспорядок, и вы чувствуете, что Бог поразил вас, вы можете инициировать процесс исцеления прямо сейчас через покаяние и возвращение. Воззовите к Его имени, и Он начнет исцелять вас от того бедствия, которое вы на себя навели. Отец, мы благодарим Тебя, что когда мы сбиваемся с пути или вовлекаемся в какие-то разрушительные действия, Ты не оставляешь нас вместе страданий. В любви Ты наказываешь нас, чтобы исцелить. Помоги тем, кому сегодня трудно. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Фрэнсис Коллинз родился 14 апреля 1950 года, доктор медицинских и философских наук, известен благодаря своим открытиям в области генетики, а также лидерству в проекте расшифровки генома человека. В настоящее время является лидером Национального института здоровья в Мэриленде. Открыто исповедует христианство и написал книгу о своей вере. Сообщество Endocrine Society

0: выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: Так вот, первым делом я прошу тебя, позаботься, пожалуйста, о том, чтобы молитвы с просьбами, мольбами, заступничеством и благодарностью совершались за всех людей, включая правителей и власти, чтобы мы могли жить тихо и мирно, благочестиво и достойно. Это хорошо и угодно Богу, нашему Спасителю, который хочет, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию истины. Ведь Бог один, и один посредник между Богом и человечеством, сам человек Христос Иисус, отдавший себя как выкуп за всех, знак того, что время пришло.
2: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Стих дня.
1: В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия, ректор межцерковной семинарии. Сегодняшний отрывок из Евангелия от Иоанна, 13 и 14 глава, отдельные стихи. «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как я сказал иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мной. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы и не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». Иисус Христос говорит ученикам о своем пути, но они искренне не понимают его. 3 года они ходили за ним, знали, куда он идет. Теперь они стараются выяснить, куда же в этот раз собирается Иисус. Наступил переломный момент, что ни Петр, ни Фома, ни другие ученики не понимали пути, о котором говорит учитель. В ответ на это Христос сообщает о доме Отца, где он приготовит обители для них. И самое важное, говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». Ученики в течение 3 лет наблюдали за тем, куда идет учитель. Они ходили за ним по многим местам, из города в город, в разные регионы, в страны, Самарию, Галилею. И вот в Иерусалиме они. Вероятно, ученики ожидали, что Иерусалим станет финальной точкой их путешествия, важный город, в котором должен восседать царь иудейский. Они пришли сюда, чтобы воссесть на руководящие должности в царстве, где глава их учитель – Христос. Но Иисус снова собирается в путь, который непонятен ученикам, в обители Отца Небесного, где есть много мест и мест для каждого из них. Иные обители, о которых они не думали и чего они не понимали. Иисус Христос показывает ученикам, что финальная цель пути – не Иерусалим, а дом Отца Небесного, куда Он ведет последователей, куда они должны стремиться. Потому что истинный путь через Иисуса Христа в дом Отца Небесного, где ждут каждого из нас.
0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Если в последнее время вы заглядывали в книжный магазин, в тот его отдел, где торгуют педагогической литературой, то наверняка видели там множество книг разных авторов, которые делятся с вами мыслями о том, как следует воспитывать детей. Но приходила ли вам в голову мысль о том, что вы знаете об этом больше, чем кто-либо другой? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Обилие информации о том, как воспитать здорового и всесторонне развитого ребенка, потрясает воображение. Спросите любую женщину, скажем, в Америке. Каждый день она вынимает из почтового ящика десятки газет, журналов, брошюр, повествующих о том, как можно вырастить здорового и счастливого ребенка. Да, как психолог, я действительно считаю, что родителям следует прислушаться к мнению специалиста. Но все книги имеют один существенный недостаток. Они не могут оказать нам той практической поддержки и участия, на которые способны родители, уже пережившие трудное, но самое счастливое время в своей жизни. Нашим бабушкам повезло. Рядом с ними всегда были их родные и друзья, готовые прийти на помощь в любую минуту. Но с тех пор многое изменилось. Сейчас самое лучшее, что я могу посоветовать родителям малышей, это сказать: «Да, читайте книги, посвященные данной проблеме, но не останавливайтесь на этом. Обратитесь за помощью в местный детский сад, церковный приход, к друзьям или хорошим соседям. Может быть, они окажут вам необходимую поддержку и участие, которые получали наши предки от членов всей своей большой и дружной семьи. И кроме того, доверьтесь своим инстинктам. О том, что действительно нужно вашему ребенку, никто не знает лучше вас». Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

Всем привет! Занятно, но кто-то и зачем-то посчитал, что двое из пяти человек женятся на своей первой любви. Не знаю, какой процент из них разводятся чуть позже, но могу сказать только одно. Решение быть верным и ежедневный труд над отношениями куда важнее тщательного выбора жизненного партнера. Ну ладно, хватит умничать. Давайте-ка послушаем хорошую музыку.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: соцсети, мне часто приходит в голову, что очень было бы полезно такое же определение ненависти, как противоположность любви. Потому что, похоже, люди как-то фоном ненавидят, вообще не ведая, что творят. И так в который раз апостол Павел. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи 4-8. И вот когда я читаю какие-то очередные политические новости из серии «Либералы против консерваторов», мне так и напрашивается определение ненависти в этом пропагандистском аду. Ненависть не терпит, злобствует, завидует, превозносится, бесчинствует, ищет своего и в свою пользу, раздражается, замышляет зло, радуется любой неправде, преувеличивает неправду и клевещет, но не замечает истины. Все усугубляет, ничему не верит и ни на что не надеется. Все ее оскорбляет. Но похоже же на нынешние горячие новости с обоих фронтов информационной войны. То же самое и в личной жизни. Когда пишут про проблемы в семье с мужем, я, в общем-то, ничего особо умного не могу посоветовать, кроме как указать на несоответствие поведения супругом формуле апостола Павла и соответствие антиформуле любви. Ты выпячиваешь свое превосходство, не терпишь даже маленьких промахов, раздражаешься, ищешь свои выгоды и комфорта, подмечаешь все ошибки и как должное воспринимаешь и не замечаешь хорошие качества, обижаешься по любому поводу. Все просто до безобразия. Хочешь мира – действуешь по формуле апостола Павла. Действуешь по формуле ненависти – готовься к войне. Или к разводу, если речь о семейной жизни. Чем меньше любви, тем больше зла. При этом любовь – это не какой-то магический мыльный пузырь, который может осенить и тут же лопнуть. Это постоянное сдерживание себя, чтобы хоть немного приблизиться к этой евангельской формуле. Если ты не чувствуешь тепла любви в душе, то просто веди себя так, как будто чувствуешь. И это тепло придет. Как поется в песне «Надо больше хорошего». В этом городе самая сложная работа – это любить кого-то. Но кто-то же должен выполнять и эту работу. Нам просто очень не хватает любви повсюду. От семейного пикника и очереди в супермаркете до общественной жизни и политики. А она очень нужна, эта любовь. Надо больше хорошего. Слышите?
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: Как-то раз у учеников Иоанна возник спор с одним иудеем по поводу обрядов очищения. Они пришли к Иоанну и сказали ему: «Рабби, помнишь того человека, который был с тобой за Иорданом? Ты о нем свидетельствовал. Так вот он тоже крестит, и все идут к нему». «У человека есть только то, что дано ему небом», — ответил Иоанн. «Вы сами можете подтвердить, что я сказал, я не помазанник. Но сказал также, я был послан раньше него. Невеста принадлежит только жениху. А друг жениха стоит рядом, слушает его и радуется, слыша его речь. И ко мне, наконец, пришла такая же радость. Ему надлежит возрастать, а мне умоляться. Тот, кто приходит свыше, выше всех остальных. Тот, кто рожден от земли, сам земной и говорит по-земному. Но тот, кто приходит с небес, тот, кто всех выше, он свидетельствует о том, что сам видел и слышал, но весть его не принимают. А кто его весть принимает, тот подтверждает этим, что Бог всегда верен. Тот, кого послал Бог, говорит слова Божьи, потому что Бог щедро дает ему Духа. Отец любит Сына и все отдал в его руки. Тот, кто верит в Сына, обрел вечную жизнь, а кто не повинуется Сыну, никогда не увидит жизни. Божий гнев на нем будет вечно».
2: Свободному.

0: меня.
1: В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам».
2: Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия, ректор межцерковной семинарии. Сегодняшний отрывок из Евангелия от Иоанна, 13 и 14 глава, отдельные стихи. «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как я сказал иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мной. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы и не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». Иисус Христос говорит ученикам о своем пути, но они искренне не понимают его. 3 года они ходили за ним, знали, куда он идет. Теперь они стараются выяснить, куда же в этот раз собирается Иисус. Наступил переломный момент, что ни Петр, ни Фома, ни другие ученики не понимали пути, о котором говорит учитель. В ответ на это Христос сообщает о доме Отца, где Он приготовит обители для них. И самое важное, говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». Ученики в течение 3 лет наблюдали за тем, куда идет учитель. Они ходили за ним по многим местам, из города в город, в разные регионы, в страны, Самарию, Галилею. И вот в Иерусалиме они. Вероятно, ученики ожидали, что Иерусалим станет финальной точкой их путешествия, важный город, в котором должен восседать царь иудейский. Они пришли сюда, чтобы воссесть на руководящие должности в царстве, где глава их учитель – Христос. Но Иисус снова собирается в путь, который непонятен ученикам, в обители Отца Небесного, где есть много мест и мест для каждого из них. Иные обители, о которых они не думали и чего они не понимали. Иисус Христос показывает ученикам, что финальная цель пути – не Иерусалим, а дом Отца Небесного, куда Он ведет последователей, куда они должны стремиться. Потому что истинный путь через Иисуса Христа в дом Отца Небесного, где ждут каждого из нас.
0: Свободное радио. В ритме твоего сердца.

0: Сотый псалом. «О милости и правосудии воспою, Тебе, Господи, я буду петь. Пойду непорочным путем, когда придешь Ты ко мне. В доме своем буду ходить с чистым сердцем, не положу ничего порочного пред глазами своими. Ненавижу дела неверных, не пристанут они ко мне. Развращенное сердце будет удалено от меня, зла не хочу знать. Кто тайно клевещет на своего ближнего, того истреблю. Высокомерного взгляда и гордого сердца не потерплю. Глаза мои будут на верных земли, чтобы они были при мне. Ходящий по праведному пути будет служить мне. Лжец не будет жить в доме моем, говорящий неправду не останется пред глазами моими. Каждое утро буду истреблять всех нечестивых земли, искореню всех беззаконных из города Господня».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

глаза они уже никого, кроме Иисуса, не увидели. Когда они спускались с горы, Иисус повелел им: «Никому не говорите о том, что вы видели, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».

54-й псалом. «Боже, услышь молитву мою, и от мольбы моей не таись. Услышь меня и ответь мне. Думы томят меня, я в смятении от голоса врага, от притеснения нечестивого. Они навели на меня беду и враждуют со мною, пылаю гневом. Сердце мое томится, ужасы смерти напали на меня, страх и трепет меня стеснили, и ужас меня объял. Я сказал: кто дал бы мне крылья голубя, я улетел бы и обрел покой, далеко улетел бы и жил в пустыне, я поспешил бы найти убежище, вдалеке от вихрей и непогоды. Смути их, владыка, раздели их языки, так как вижу я в городе насилие и раздор, днем и ночью они обходят его по стенам, полон он несчастья и беды, гибель царит в нем, обман и коварство с улиц его не уходят. Если бы враг меня оскорблял, я перенес бы. Если бы ненавистник предо мною кичился, я бы мог от него укрыться. Но это же ты, мой равный, мой товарищ, мой близкий друг, с кем вели мы искренние разговоры и вместе ходили в Дом Божий с толпой богомольцев. Да придет к врагам моим смерть, да сойдут они живыми в мир мертвых из-за зла в их домах и сердцах. Но я воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером, утром и в полдень я сетую и кричу, и голос мой он услышит. Он вернет меня невредимым из сражений, которые я веду против стольких врагов, ополчившихся против меня. Бог на престоле, сидящий от века, услышит меня и смирит их, потому что они не хотят измениться и не боятся Бога. Мой товарищ поднял на своих друзей руку. Он нарушил свой союз. Речь его мягче масла, но в сердце его война. Слова нежнее масла оливкового, но они обнаженные мечи. Возложи на Господа свою заботу, и Он тебя подкрепит. Никогда Он не даст поколебаться праведнику. Но нечестивых ты, Боже, повергнешь в пропасть погибели. Кровожадные и коварные не проживут и половины своих дней. А я на тебя полагаюсь».

0: новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: 21 мая 1536 года Гийом Форель с таким пылом проповедует в Женеве, что ее жители с поднятыми вверх руками клятвенно обещают жить по святому евангельскому закону и Слову Божьему, как было объявлено, а также выражают желание навсегда отказаться от месс, икон, идолов и всего, что может к этому относиться, жить в мире и подчиняться справедливости, а также открыть школу для детей-бедняков и дать им образование. Швейцария стала одним из главных оплотов реформации. Причем центр движения постепенно переместился из немецкой Швейцарии во французскую, из Цюриха в Женеву. Здесь его возглавил Гийом Форель, эмигрировавший из Франции еще в начале 20-х годов из-за своих протестантских взглядов. В Швейцарии Форель активно занимался реформаторской деятельностью, помогая Цвингли. В 1532 году он проповедовал в Женеве и привлек своей проповедью множество сторонников. Тогда католики предложили ему диспут, на котором, правда, дело дошло до драки, и Форель был вынужден удалиться из города. Власти Берна, который оказывал Женеве военную помощь, помогли Форелю вернуться в Женеву 4 года спустя. И в 1536 году, после пламенных проповедей Фореля, городской совет Женевы принял решение об установлении в городе реформированного богослужения. Однако Форель чувствовал, что ему не хватает способностей встать во главе движения. Летом того же 1536 года через Женеву по дороге в Германию проезжал Жан Кальвин. Уже знакомый с его работой «Установление христианской веры», Форель сразу оценил его как организатора и упросил остаться в Женеве. Форель был миссионером по призванию, но плохим руководителем и сам осознавал это. Зато неутомимость в трудах, редкое мужество, энергия и настойчивость Фореля во многом помогли утверждению кальвинизма.
3: След в истории.

Всем привет! Как вы чувствуете себя в церкви? Как дома или как в гостях? Или, может быть, как на концерте? Круг лидеров — это закрытая элитная тусовка или группа ваших друзей и соратников? Конечно, везде встречаются перегибы, и от нас зависит не все. Но опыт упрямо показывает, что чем больше ты вкладываешься в жизнь церкви, тем ближе и роднее она тебе становится. Проверьте сами.

0: Третий псалом. Господи, как много стало у меня врагов, как много тех, кто поднимается против меня. Многие говорят обо мне, Бог его не спасет. Но Ты, Господи, щит мне, Ты слава моя, Ты возносишь голову мою. Я взываю Господу, и Он отвечает мне со своей святой горы. Ложусь я и сплю, и пробуждаюсь опять, ведь Господь поддерживает меня. Не устрашусь я десятков тысяч со всех сторон меня обступивших. Господи, восстань! Помоги мне, Бог мой! Порази всех врагов моих в челюсть, сокруши нечестивым зубы! Спасение от Господа! Да будет благословение Твое на народе Твоем!
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Светлана, тоже из Тюмени.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Услышала, заинтересовалась, пошла, стала искать, почувствовала, ну, что это реально, это, и я поняла, как он действует в моей жизни, ну, и теперь другого уже не могу

Как же часто по-настоящему близким оказывается не тот, до кого можно дотянуться рукой, а тот, кому изо всех сил тянется душа, даже сквозь расстояние.

0: Костя, здорово. Спасибо, что песню прислал. А то я думаю, что ты за друг вообще. Ты живешь далеко. Встретиться с тобой невозможно, потому что у тебя куча работы, семья. Ну, у меня тоже куча работы и семья. Но а вот в песнях ты прям много со мной времени проводишь. И за это огромное спасибо тебе, человеческое. Молодец. Иди за Богом, а я за тобой.
1: Евангелие от Марка.
2: А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему:
3: «Все ищут тебя».
2: Он говорит им:
4: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел».
2: И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и, падая перед ним на колени, говорит ему:
5: «Если хочешь, можешь меня очистить».
2: И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему:
4: «Хочу, очистись».
2: После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист, и, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему:
4: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им».
2: А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

Из всех страстей зависть самая отвратительная. Под знаменем зависти шествуют ненависть, предательство и интриги. Клод Гельвеций, французский литератор.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: дня.
1: В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия, ректор межцерковной семинарии. Сегодняшний отрывок из Евангелия от Иоанна, 13 и 14 глава, отдельные стихи. «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как я сказал иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мной. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы и не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус Христос говорит ученикам о Своем пути, но они искренне не понимают Его. 3 года они ходили за Ним, знали, куда Он идет. Теперь они стараются выяснить, куда же в этот раз собирается Иисус. Наступил переломный момент, что ни Петр, ни Фома, ни другие ученики не понимали пути, о котором говорит учитель. В ответ на это Христос сообщает о доме Отца, где Он приготовит обители для них. И самое важное, говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». Ученики в течение 3 лет наблюдали за тем, куда идет учитель. Они ходили за Ним по многим местам, из города в город, в разные регионы, в страны, Самарию, Галилею. И вот в Иерусалиме они. Вероятно, ученики ожидали, что Иерусалим станет финальной точкой их путешествия, важный город, в котором должен восседать царь иудейский. Они пришли сюда, чтобы воссесть на руководящие должности в царстве, где глава их учитель – Христос. Но Иисус снова собирается в путь, который непонятен ученикам, в обители Отца Небесного, где есть много мест и мест для каждого из них. Иные обители, о которых они не думали и чего они не понимали. Иисус Христос показывает ученикам, что финальная цель пути – не Иерусалим, а дом Отца Небесного, куда Он ведет последователей, куда они должны стремиться. Потому что истинный путь через Иисуса Христа в дом Отца Небесного, где ждут каждого из нас.
0: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио. Yeah.

0: А помните, как вы пришли однажды в церковь и думали, что теперь вы совсем другой человек? Что прежнее прошло, теперь все новое. Хватило вас, правда, до ближайшей лужи. Вас машина нерасторопная катила, вы и выругались. Случайность. Ну, подумаешь. А к вечеру настроение совсем прокисло. Никаких чудес. Вы снова тот же чванливый. Близкие по-прежнему не понимают. В кошельке не густо. Как же так? В церкви был. Христа принял. А почему у меня поступки не те? Мысли не такие. Что не так? Рефлексы, друзья. Банальные рефлексы. Дайте себе время. Вам ведь предстоит, по сути, себя переучивать. Обидели, оскорбили, из лужи вас окатили. Рефлекс вам подсказывает выругаться. Даже если про себя тихонечко. Но как-то вербально ответить. Или сдачи вам побольше дали в магазине. Ошиблись на кассе. Рефлекс подсказывает. Повезло, надо брать. Вам ведь, по сути, себя переучивать. Учить стоять в свободе, которую даровал Христос. И не подвергаться опять игу рабства.
1: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Вмятина на бампере может угнетать нас куда больше, чем грубое слово, которым мы ранили близкого. Между тем, железо неминуемо заржавеет и уедет на свалку, а отношения — это то, что мы унесем с собой в вечность. Что-то не так с нашими приоритетами. Меняя драгоценное время для укрепления отношений на сиюминутное удовольствие или сомнительную выгоду, мы поступаем глупо. Мы попросту вкладываем в банк, о скором банкротстве которого уже прочитали в утреннем выпуске новостей. Мы нужны друг другу, чтобы любить, быть благословением, трудиться над своим характером и отдыхать от этих трудов. Настоящее христианство невозможно без постоянного строительства отношений, независимо от того, светит солнышко и дует ласковый ветерок, или из тучи летят огромные градины и грохочет гром. Поэтому стоит отложить то, что мешает ходу строительства. Прикусить язык и не сказать грубое слово. Сдержать остроумный комментарий, выключить приставку или сериал, отложить смартфон. Оцените свои приоритеты. Берегите то, что действительно важно, и выбрасывайте мусор.
2: В новый день со свободным радио.

0: Друг.
1: Да, не то чтобы друг. Сосед, она меня почту попросила забирать, пока в больнице будет.
2: Ага, значит, это больница.
1: Да.
2: Вот что-то начинает проясняться.
1: Кое-что принести.
2: Молодой человек, отсюда можно такси вызвать?
1: Некоторые вещи передадите.
2: Да вы что, издеваетесь все надо мной?
0: Она ведь без сознания, вы же знаете.
2: Вы можете хотя бы сказать, откуда здесь позвонить можно?
1: Посмотреть на это.
0: А что там?
1: Ну, там всякие вырезки из журналов о ее достижениях, сертификаты об образовании, грамоты, награды, рекомендательные письма. Ну, в общем, все, что я смог найти у нее дома.
0: Это очень странно. Знаете, я уже не первый год здесь работаю и не помню случая, чтобы кто-то просил принести напоминание о своих достижениях. Грамоты, сертификаты. Обычно перед смертью хотят видеть своих родных и друзей.
2: Перед смертью? Mm-hmm. Ой, ну... простите, пожалуйста, я не знала, что она умирает.
1: Что-нибудь еще я могу сделать?
2: Простите, я сама, пожалуй, сама.
0: Знаете,
2: телефон
0: может
2: поищу.
0: Может быть, попробуйте в поисковике в интернете поискать кого-нибудь?
1: Кстати, хорошая
0: попробуйте
1: идея.
0: Попробуйте набрать Екатерина Крошкина.
2: Екатерина
1: я
2: Крошкина?
1: Я попробую, хорошо.
0: Не затягивайте только, Крошкина. Я стала совсем
2: зачем?
0: Много.
1: Ясно.
2: Зачем
1: ну,
2: вам вводить мое имя? Подождите, эй, алло, а я с вами разговариваю, я Крошкина, что вам от меня надо? Эй, куда вы? Я Крошкина!

0: Выдержка из письма Иакова.
1: Если кто-то считает себя набожным, но не умеет держать в узде свой язык, то он обманывает себя, и набожность его не более чем пустой звук. Вот если ты заботишься о сиротах и вдовах в беде, если хранишь себя незапятнанным грязью мира, тогда твоя набожность чиста и безупречна в глазах Бога и Отца.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. Христианство есть единственное убежище русской земли ото всех ее зол.
2: Свободное радио.

0: настала.
1: Воронкова Ольга. В дыхании теплого ветра, Господь, в прекрасном закате вечерней зари, в глазах материнских его любовь, когда она держит дитя на груди, его любовь в синеве небес и в зелени трав, в аромате цветов, в вершинах, что устремляются ввысь, сверкая на солнце шапками льдов. Его любовь в радуге, что над рекой, раскрасила цветом небо вокруг, в красивой снежинке, холодной зимой, в улыбке, что подарил тебе друг. Везде ты увидишь Творца любовь. Он держит в теплых ладонях весь мир. Он любящий, добрый, он щедрый Господь. Такого, как он, нигде не найти.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: Живи с радостью. Свободное радио.

0: 125-й псалом. «Когда вернул Господь пленных на Сион, мы были как бы во сне. Тогда уста наши были наполнены смехом, и язык наш пением. Тогда говорили народы: великие дела сотворил для них Господь. Великие дела сотворил для нас Господь, и мы радовались. Верни нам благополучие, Господи, как реки в пустыне Негев. Сеявшие со слезами будут пожинать с возгласами радости. С плачем несущие суму с семенами с радостью возвратится, неся свои снопы».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Привет всем! Перед смертью культовый регги-музыкант Боб Марли сказал своему сыну: «Деньги не могут купить жизнь». А нам полезно думать об этом прямо сейчас. Если перед вами стоит выбор заработать лишних денег ценой лишения общения с близкими, подумайте 10 раз, действительно ли оно того стоит.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Самое убедительное доказательство бытия Бога — это гармония средств, при помощи которой поддерживается порядок в универсуме. Благодаря этому порядку живые существа находят в своем организме все необходимое для развития и размножения своих физических и духовных способностей. Французский физик, математик и естествоиспытатель Андре-Мари Ампер.
1: Настройся на хороший день. Okay, let's back up. You did a second.

0: из первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Если есть материальное, есть и духовное. В Писании так и сказано. Стал первый человек Адам живым существом, а последний Адам стал животворящим духом. Не духовное предшествует материальному, а сначала материальное и лишь потом духовное. Первый человек земной из праха земного, а второй человек с небес. Каков земной, таковы и земные. Каков небесный, таковы и небесные. И как мы несли на себе образ земного, так будем носить и образ небесного. Поэтому говорю вам, братья, у земного человека из плоти и крови нет наследия в Царстве Бога, и смертное не сопричастно бессмертному».
2: Свободное радио рядом.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

хлеб наш насущный. Какой он спаситель?» Группа христиан молилась об исцелении трех женщин, больных раком. Они знали, что Бог может это сделать, поэтому обращались к Нему в молитве каждый день. Они были свидетелями Его дел в прошлом и верили, что Он может творить чудеса. Были дни, когда казалось, что исцеление свершилось, и они радовались. Но все трое к осени умерли. Некоторые сказали, что это окончательное исцеление. И в каком-то смысле так и было. Но все равно утрата тяжело их ранила. Они хотели, чтобы исцеление было другим, чтобы они остались на земле. Но по неизвестным им причинам чудо не произошло. Некоторые люди ходили за Иисусом из-за чудес, которые Он совершал, а также чтобы Он восполнял их нужды. Некоторые просто считали Его сыном плотника, а другие хотели, чтобы Он стал политическим лидером. Еще в Нем видели великого учителя. Но Господь был не таким, поэтому многие в Нем разочаровались и ушли. Иисус и сегодня не всегда соответствует нашим ожиданиям, но при этом Он намного удивительнее, чем мы можем представить. Он дает вечную жизнь, Он добр и мудр, и Он любит, прощает, хранит и утешает нас. Будем искать покой в Нем и продолжать верно следовать за Ним. Благодарим Тебя, Господь Иисус, что Ты Спаситель, в котором мы нуждаемся. Облеки нас в Твою любовь и дай покой и уверенность в Тебе.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 21 мая 1536 года Гийом Форель с таким пылом проповедует в Женеве, что ее жители с поднятыми вверх руками клятвенно обещают жить по святому евангельскому закону и Слову Божьему, как было объявлено, а также выражают желание навсегда отказаться от месс, икон, идолов и всего, что может к этому относиться, жить в мире и подчиняться справедливости, а также открыть школу для детей-бедняков и дать им образование. Швейцария стала одним из главных оплотов реформации. Причем центр движения постепенно переместился из немецкой Швейцарии во французскую, из Цюриха в Женеву. Здесь его возглавил Гийом Форель, эмигрировавший из Франции еще в начале 20-х годов из-за своих протестантских взглядов. В Швейцарии Форель активно занимался реформаторской деятельностью, помогая Цвингли. В 1532 году он проповедовал в Женеве и привлек своей проповедью множество сторонников. Тогда католики предложили ему диспут, на котором, правда, дело дошло до драки, и Форель был вынужден удалиться из города. Власти Берна, который оказывал Женеве военную помощь, помогли Форелю вернуться в Женеву 4 года спустя. И в 1536 году, после пламенных проповедей Фореля, городской совет Женевы принял решение об установлении в городе реформированного богослужения. Однако Форель чувствовал, что ему не хватает способностей встать во главе движения. Летом того же 1536 года через Женеву по дороге в Германию проезжал Жан Кальвин. Уже знакомый с его работой «Установление христианской веры», Форель сразу оценил его как организатора и упросил остаться в Женеве. Форель был миссионером по призванию, но плохим руководителем, и сам осознавал это. Зато неутомимость в трудах, редкое мужество, энергия и настойчивость Фореля во многом помогли утверждению кальвинизма.
3: След в истории.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

Макс Лукада. Когда мы окажемся дома, я знаю, что сделаю в первую очередь. Я хотел бы познакомиться с одним человеком. Вы можете отправляться искать Марию, чтобы поговорить с ней, или апостола Павла, чтобы обсудить с ним какие-то доктринальные вопросы. Я присоединюсь к вам чуть позже. Сначала я хочу познакомиться с хозяином ослика. Я не знаю его имени и не знаю, как он выглядит. Единственное, что мне о нем известно, это то, что он отдал. Он отдал Иисусу своего ослика в то воскресенье, когда Христос вошел в Иерусалим. «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Когда мы все окажемся на небесах, я отыщу этого человека. Я хочу задать ему несколько вопросов. «Откуда ты знал? Откуда ты знал, что Христу понадобится твой ослик? Ты увидел это в видении? Тебе пришла телеграмма? А может, ангел явился тебе из миски с чечевичной похлебкой? Трудно ли было сделать это? Было ли трудно отдать Христу что-то, чем он мог бы воспользоваться?» Я хочу задать этот вопрос, потому что мне порой бывает трудно поступить так. Иногда я предпочитаю держать своих животных при себе. Подчас, когда Бог побуждает меня отдать ему что-то, я веду себя так, будто не догадываюсь, чего он хочет. Что ты чувствовал при этом? Что ощутил, увидев Христа на спине ослика, который жил в твоем хлеву? Гордость? Удивление? Раздражение? Знал ли ты? Представлял ли, что твоя щедрость послужит столь великой цели? Мог ли ты вообразить себе, что однажды Бог будет сидеть на спине твоего осла? Знал ли, что все четыре евангелиста расскажут о тебе в своих Евангелиях? Мог ли подумать, что пару тысячелетий спустя любопытный проповедник из Южного Техаса поздним вечером будет задаваться вопросами о твоем поступке? И когда я размышляю об этом, я задумываюсь и о самом себе. Иногда мне начинает казаться, что Бог побуждает меня отдать ему что-то, но я не делаю этого, так как не вполне уверен. А потом я расстраиваюсь, поскольку понимаю, что упустил уникальную возможность. Зачастую я знаю, чего он желает, но не даю ему этого из-за своей жадности и эгоистичности. Порой же, это бывает очень редко, я слышу его голос и повинуюсь. Тогда я думаю, какая это честь, что отданное мной послужило Христу и его делу.

0: Евангелие от Луки.
1: Был некогда богач, одевался по-царски, и жизнь у него была сплошной праздник. И был нищий, весь покрытый язвами, его звали Лазарь. Он лежал у ворот богача в надежде, что ему достанутся куски, брошенные под стол. Прибегали собаки и лизали его язвы. И вот умер нищий, и ангелы отнесли его на небо, на почетное место рядом с Авраамом. Умер и богач, похоронили его. И в аду, в страшных мучениях подняв глаза, он увидел вдали Авраама и рядом с ним Лазаря. Богач закричал: «Авраам, отец, сжалься надо мной, пошли ко мне Лазаря, пусть омочит в воде кончик пальца и освежит мне язык. Какие муки терплю я в этом огне!» Но Авраам ответил: «Вспомни, сынок, ты уже получил при жизни все хорошее, а Лазарь — все плохое. Теперь он здесь утешился, а ты страдаешь. А кроме того, между вами и нами пролегает великая бездна. Даже если кто захочет перейти отсюда к вам, не сможет. И оттуда к нам никому не перейти». Богач сказал: «Прошу тебя, отец, пошли его в дом моего отца. Ведь у меня пятеро братьев. Пусть он предупредит их, а то и они попадут в это ужасное место». Авраам ответил: «У них есть Моисей и пророки. Пусть слушают их». «Нет, отец мой Авраам», — сказал богач. «Вот если кто из мертвых придет к ним, тогда они покаются». Но Авраам сказал ему: «Если они Моисея и пророков не слушают, никто их не убедит, даже воскресшие из мертвых».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Бог поражает, чтобы исцелить. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и Он услышит их и исцелит их. Книга пророка Исаии, 19 глава, 22 стих. Некоторые из вас сейчас переживают смутное время. Как было с Египтом, ваши проблемы, кажется, наслаиваются одна на другую, и вы уже боитесь, что же будет дальше. Кто-то из вас проходит через гражданскую войну, войну между духом и плотью, и плоть побеждает. Вы понимаете, что делаете вещи, за которые сами себя ненавидите, но у вас нет силы противостоять. Вы чувствуете безнадежность, чувствуете, что Бог поразил вас. Цель Божьего наказания — исцелить вас, никак не уничтожить. Бог видит, что вы делаете то, что причиняет ущерб и вредит вам. И как хороший, любящий отец, Он дисциплинирует вас. Он делает это, потому что вы принадлежите Ему, и Он любит вас и хочет, чтобы вы были исцелены. Он хочет освободить вас от того, что разрушает вас. Если вы не реагируете на то наказание, которое Он уже навел, то Он сделает это снова и, возможно, более болезненно. Если ваша жизнь сегодня — это один большой беспорядок, и вы чувствуете, что Бог поразил вас, вы можете инициировать процесс исцеления прямо сейчас через покаяние и возвращение. Воззовите к Его имени, и Он начнет исцелять вас от того бедствия, которое вы на себя навели. Отец, мы благодарим Тебя, что когда мы сбиваемся с пути или вовлекаемся в какие-то разрушительные действия, Ты не оставляешь нас вместе страданий. В любви Ты наказываешь нас, чтобы исцелить. Помоги тем, кому сегодня трудно. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

Петр Мамонов. Помоги, Господи, всемогущий и всемилостивый, спастися душам нашим. Всем нам сил не отступать с пути любви. Нас ради человека, нашего ради спасения, шедший с небес Господь наш, Иисус Христос, единственный путь для человека. Все в Евангелиях.

0: Всегда есть куда потратить деньги. Как только они появляются, в очередь выстраиваются желания. Они толкаются локтями и наперебой доказывают, что каждое из них должно быть исполнено в первую очередь. А сумма денег, как бы велика она ни была, всегда будет недостаточной для всех желаний. И вместо радости приобретений мы получаем тревогу и неудовлетворенность. И у меня есть на эту тему лайфхак. Что если потратить лишние средства не на себя, а для кого-то другого? Что думаете?
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

0: дня.
1: В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2 стих.
0: Вы слушаете «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
0: «Свободное радио» на твоей волне.

0: where you're supposed to be.
1: Библейские чтения.
2: Приветствую вас, дорогие слушатели. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия, ректор межцерковной семинарии. Сегодняшний отрывок из Евангелия от Иоанна, 13 и 14 глава, отдельные стихи. «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как я сказал иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мной. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы и не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус Христос говорит ученикам о Своем пути, но они искренне не понимают Его. 3 года они ходили за Ним, знали, куда Он идет. Теперь они стараются выяснить, куда же в этот раз собирается Иисус. Наступил переломный момент, что ни Петр, ни Фома, ни другие ученики не понимали пути, о котором говорит учитель. В ответ на это Христос сообщает о доме Отца, где Он приготовит обители для них. И самое важное, говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». Ученики в течение 3 лет наблюдали за тем, куда идет учитель. Они ходили за Ним по многим местам, из города в город, в разные регионы, в страны, Самарию, Галилею. И вот в Иерусалиме они. Вероятно, ученики ожидали, что Иерусалим станет финальной точкой их путешествия, важный город, в котором должен восседать царь иудейский. Они пришли сюда, чтобы воссесть на руководящие должности в царстве, где глава их учитель – Христос. Но Иисус снова собирается в путь, который непонятен ученикам, в обители Отца Небесного, где есть много мест и мест для каждого из них. Иные обители, о которых они не думали и чего они не понимали. Иисус Христос показывает ученикам, что финальная цель пути – не Иерусалим, а дом Отца Небесного, куда Он ведет последователей, куда они должны стремиться, потому что истинный путь через Иисуса Христа в дом Отца Небесного, где ждут каждого из нас.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: way. Библейская кухня.
1: Смотри, сказал фараон Иосифу, я делаю тебя правителем всего Египта. Он снял свой перстень с печаткой и надел его Иосифу. Так фараон сделал Иосифа правителем всего Египта.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Иосиф провел много лет при дворе египетского фараона. Историки еды считают, что в Древнем Египте выращивали бамию – однолетнее травянистое растение семейства мальвовых, стручки которого используются в пищу и по сей день. Сегодня мы с вами приготовим блюдо египетской кухни – бамию, тушеную с мясом. Для этого вам потребуется чуть больше килограмма свежих стручков бамии, 1,5 чашки красного вина или бальзамического уксуса, 6 столовых ложек несоленого сливочного масла, 2 мелко нашинкованные луковицы, 2 измельченных зубчика чеснока, 800 грамм телятины или говядины для тушения, нарезанной на кубики, чайная ложка тмина и кориандра, 1 чашка очищенных и нарезанных помидоров и 4 столовые ложки томатной пасты, чашка мясного бульона, горсть мелко порубленных листьев свежей мяты, соль и свежемолотый перец, а также 3 столовые ложки оливкового масла. Разогрейте духовку до 180 градусов. Удалите верхушки стручков бамии и вымочите их в красном вине или бальзамическом уксусе в течение получаса. Растопите сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарьте лук и чеснок до мягкого состояния. Понемногу добавляйте на сковородку мясо, обжаривая кубиками со всех сторон. Переложите мясо в большую жароупорную емкость. Добавьте лук, чеснок и соус со сковородки. Эту смесь поставьте на огонь и подогрейте, тщательно помешивая. Затем добавьте тмин, кориандр, помидоры, томатную пасту, мясной бульон и мяту. Горячую массу вылейте в емкость с мясом. Добавьте соль и перец. Накройте крышкой и запекайте в духовке, пока мясо не впитает всю жидкость. Это займет около 1,5 часов. Благословенной вам трапезы, друзья!
0: Библейская кухня.
3: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Каждый из вас получил свой особый дар, так распоряжайтесь разумно этим многообразием Божьих даров для служения друг другу. Если кто проповедует, пусть проповедует Божью весть. Если служит, пусть укрепляет себя силой, которой наделяет его Бог. Пусть все служит прославлению Бога через Иисуса Христа. Ему слава и сила во веки веков. Аминь».
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Добрый день, господа. Меня зовут Каиафа. Я, если кто-то еще не знает, первосвященник Иерусалимского храма. Причина, по которой я созвал эту пресс-конференцию, заключается в том, чтобы раз и навсегда разоблачить скандальный инцидент, о котором вы, журналисты, пишете как о неком чуде из Вифании. От лица священства я со всей ответственностью заявляю, что это так называемое чудо не что иное, как очередная утка.
1: Рави Каиафа, а что заставило главного священника Иерусалима проявить интерес к инциденту, который произошел в какой-то деревушке?
0: Я созвал эту пресс-конференцию, потому что до смерти устал от постоянных вопросов. Сколько можно будоражить народ? Прекратите же, наконец, говорить об этом!
1: Какие у вас есть доказательства, чтобы заявлять, что то, что произошло в Вифании, очередная, как вы говорите, утка?
0: Мне не нужны доказательства, молодой человек. Я первосвященник.
2: А у нас на руках показания нескольких очевидцев воскресения Лазаря из мертвых, включая показания его сестер. И вы утверждаете, что все эти свидетели ошибаются?
0: Однозначно.
3: Что именно вы опровергаете? Что Лазарь умер или что он воскрес из мертвых?
0: И то, и другое.
3: Согласно показаниям очевидцев, Лазарь был мертв уже 4 дня. Все, без исключения свидетели на основании едкого запаха из гробницы, заявляют о том, что тело уже начало разлагаться. Разве это не подтверждает смерть Лазаря?
0: Нет, ничего это не подтверждает. Все было подстроено.
1: А каким образом Иисус мог построить смерть Лазаря, если когда тот умер, Иисус находился в другом городе?
0: Кто же вам такое, интересно, сказал?
1: Я могу предоставить показания порядка 10 свидетелей, которые могут это подтвердить.
2: А у меня есть показания очевидцев, которые заявляют, что Иисус намеренно отложил путь в Вифанию, чтобы все увидели, что воскресение Лазаря из мертвых – настоящее чудо.
0: Да какое еще чудо? Не было никакого чуда.
3: Почему?
0: Потому что чудес не бывает.
3: Но это уже не первый человек, которого Иисус воскресил из мертвых. Согласно показаниям очевидцев, некоторое время назад Иисус воскресил 12-летнюю девочку.
0: Что вы говорите? Ваши источники?
1: Ее отец начальник синагоги.
0: Не понял.
3: Отец девочки управитель местной синагоги.
0: Это еще надо проверить. Ну и где это так называемое чудо произошло?
3: В окрестностях Галилеи.
0: Так и знал. Это плотник из Галилеи. Я не знаю, что он там сделал с людьми, но они все как зомби следуют за ним.
2: Ну, не совсем так. Очевидцы, с которыми я общался, говорят, что большинство населения Галилеи отвергли Иисуса.
3: Как говорится, нет пророка в своем отечестве.
0: Ну, а я вам про что говорю? Никто ему не верит.
3: Разве не вы только что сказали, что они все как зомби следуют за ним?
0: Не перечьте мне! Этот человек шарлатан и самозванец.
3: Если Иисус всего-навсего очередной шарлатан, зачем вы замышляете его убить?
0: Кто вам такое сказал?
2: Вы отрицаете это?
0: Богохульство карается смертью.
3: На каком основании вы заявляете, что Иисус повинен в богохульстве?
0: Он претендовал на равенство с Богом.
2: А разве то, что Иисус воскресил Лазаря из мертвых, вам ни о чем не говорит?
0: Да я уже сказал вам, что это все очередная утка. Они все сговорились.
3: Если это утка, зачем вы замышляете убить Лазаря?
0: Откуда у вас такая информация?
2: Вы отрицаете это?
0: Так, языки всем поотрывают.
3: По-моему, все просто. Вы замышляете убийство Лазаря, так как он является живым доказательством того, что Иисус – Бог, пришедший во плоти.
0: Это просто смешно! Если бы этот Иисус и вправду был Богом во плоти, то первое, что он бы сделал, вместо того, чтобы ходить и воскрешать мертвых, он бы разбил в пух и прах римскую армию.
1: Извините, на каком основании вы заявляете, что Богу то и дело, что до римской армии?
3: Можете ли вы подтвердить ваше высказывание пророчеством из Писания?
0: Я уверен, что это где-то написано.
2: Чего-то я сомневаюсь, что в Писании вообще есть какое-либо упоминание о римской армии.
0: Много ты знаешь.
1: Господин первосвященник, вам ли не знать?
0: Да как?
3: Господин Каиафа, правда ли то, что ваша ненависть к Иисусу вызвана его высказываниями о вас, религиозных лидерах, как о людях, не знающих Писания?
0: Я больше не намерен выслушивать эту чушь! Конференция закончена! Занялись бы лучше чем-нибудь полезным! Фу! Репортерышки вы никчем.
4: Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Притчи Соломона.
1: Мудрость построила себе дом, вытесала для него 7 столбов, она заколола из своего скота, смешала вино с пряностями и на стол накрыла. Она разослала своих служанок призывать с возвышенностей городских. «Пусть все простаки сюда повернут», — говорит она тем, кто безрассуден. «Идите, ешьте мою еду и пейте вино, которое я приправила. Оставьте невежество и будете жить. Ходите дорогой разума». Наставляющий глумливого бесчестие наживет. Обличающий нечестивого навлечет на себя позор. Не обличай глумливого, чтобы он тебя не возненавидел. Обличай мудреца, и он возлюбит тебя. Научи мудреца, и он станет еще мудрее. Праведника наставь, он познание приумножит.
2: Свободное радио.

чего нам всем хочется от отношений. Я думаю, что легкости, спокойствия, какого-то безусловного принятия, удовольствия от общения. Но так, к сожалению, происходит не всегда. Недавно в отношениях с одной дорогой моему сердцу подругой появилось недопонимание, а затем напряженность и охлаждение. Меня все больше заполняла обида, но тут Бог напомнил мне, что вражда и распри – это от лукавого. И самый лучший способ борьбы с врагом человеческих душ – вспомнить все то доброе, что связывает меня с моей подругой. Подумать о ее хороших сторонах, а не дуться и обижаться, отдаляясь все больше друг от друга. Я взяла в руки карандаш и записала на листочке три прекрасных качества моей подруги. А потом вспомнила еще одно и еще одно. И мне тут же захотелось позвонить ей и просто прояснить наше недопонимание. Что я с удовольствием и сделала, ведь мое сердце уже было готово. В послании филиппийцам сказано: «Со смиренномудрием почитайте один другого высшим себя. Не о себе каждый только заботься, но каждый и о других. Когда мы почитаем друг друга, мы тем самым почитаем и Бога». С вами была я, Екатерина Елутав, просто христианка.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус пришел к Петру в дом и увидел его тещу, лежавшую в сильном жару. Он коснулся ей руки, и жар тут же спал. Она встала и прислуживала ему. С наступлением вечера привели к нему множество одержимых. Иисус изгнал своим словом нечистых духов и излечил всех больных, потому что должно было исполниться сказанное через пророка Исаию. «Он взял на себя наши болезни и унес наши недуги».
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если кто-то сказал вам что-то неприятное в церкви, сразу обижайтесь. Переставайте общаться с таким человеком, пусть попереживает и поволнуется. Не давайте спуску таким братьям и сестрам. И не важно, что критика была уместной. Нельзя давать себя в обиду. А то так чего доброго когда-нибудь придется что-нибудь исправлять или переделывать.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках. И пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Братья и сестры, мы читаем с вами этот момент, который мы знаем и празднуем как праздник Пасхи. Это было время, когда Бог выводил свой народ из Египта. И какое-то странное повеление было для народа. Нужно было просто сидеть дома и никуда не выходить. И через свое послушание голосу Божьему они получили избавление от ангела-губителя и поражения. И я хочу напомнить вам, братья и сестры, что они не просто имели кровь Агнца, они не просто имели кувшины с кровью, они не просто знали об этой крови, они ее применяли. Если мы будем применять кровь Иисуса Христа, не как какую-то магическую формулу, но мы будем знать силу и влияние крови Иисуса Христа, то это обетование, оно также исполнится в твоей и моей жизни. И Бог обещает, что ангел-губитель, он пройдет мимо твоего дома. Бог обещает, что поражение не придет в твою семью, если ты будешь послушен голосу Божьему, если ты будешь находиться в доме, и ты будешь под защитой и охраной крови Иисуса Христа. Бог видит кровь Иисуса. Бог видит кровь Иисуса в твоей жизни, и Он сохранит тебя от всякого зла. Да благословит тебя Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: 21 мая 1536 года Гийом Форель с таким пылом проповедует в Женеве, что ее жители с поднятыми вверх руками клятвенно обещают жить по святому евангельскому закону и Слову Божьему, как было объявлено, а также выражают желание навсегда отказаться от месс, икон, идолов и всего, что может к этому относиться, жить в мире и подчиняться справедливости, а также открыть школу для детей-бедняков и дать им образование. Швейцария стала одним из главных оплотов реформации. Причем центр движения постепенно переместился из немецкой Швейцарии во французскую, из Цюриха в Женеву. Здесь его возглавил Гийом Форель, эмигрировавший из Франции еще в начале 20-х годов из-за своих протестантских взглядов. В Швейцарии Форель активно занимался реформаторской деятельностью, помогая Цвингли. В 1532 году он проповедовал в Женеве и привлек своей проповедью множество сторонников. Тогда католики предложили ему диспут, на котором, правда, дело дошло до драки, и Форель был вынужден удалиться из города. Власти Берна, который оказывал Женеве военную помощь, помогли Форелю вернуться в Женеву 4 года спустя. И в 1536 году, после пламенных проповедей Фореля, городской совет Женевы принял решение об установлении в городе реформированного богослужения. Однако Форель чувствовал, что ему не хватает способностей встать во главе движения. Летом того же 1536 года через Женеву по дороге в Германию проезжал Жан Кальвин. Уже знакомый с его работой «Установление христианской веры», Форель сразу оценил его как организатора и упросил остаться в Женеве. Форель был миссионером по призванию, но плохим руководителем, и сам осознавал это. Зато неутомимость в трудах, редкое мужество, энергия и настойчивость Фореля во многом помогли утверждению кальвинизма.
3: След в истории.

0: Второй псалом. «Зачем возмущаются народы и язычники замышляют пустое? Восстают земные цари и правители собираются вместе против Господа и против Его помазанника. Цепи их разорвем, говорят, оковы их сбросим. Восседающий на небесах смеется, владыка насмехается над ними. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Я поставил царя своего над Сионом, моей святой горой. Возвещу волю Господа. Он сказал мне, ты сын мой, сегодня я родил тебя. Проси у меня, и отдам народы тебе в наследие, края земли тебе во владение. Сокрушишь их железным скипетром, как сосуд горшечника расколешь. Итак, образумьтесь, цари, научитесь, земные судьи, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Целуйте сына, чтобы он не разгневался, и вы не погибли в пути, потому что гнев его быстро вспыхивает. Блаженны все, кто у него ищет прибежище».
1: Свободное радио.

вечер обладает особым уютом. И иногда хочется, чтобы длился он бесконечно. Чтобы раз за разом пыхтел на кухне чайник, чтобы кружки манили чаем с лимоном, чтобы текли неспешные разговоры, а может быть, затевались горячие споры не из желания что-то доказать, а из желания подольше побыть друг с другом, наговориться. Так что какой бы часовой пояс вас не окружал своей заботой прямо сейчас, пусть ваш сегодняшний вечер будет вкусным, с чаем, лимоном и свободным радио.

бумажным. Меня так часто манили миражи. То, что было таким пустым, мне казалось важным. Мне было больно, когда ко мне не подошли, когда не взяли в свой круг или обморали сажей. На что позже я понял, что продолжаю жить. Прошел бы мимо и не

тоже верил в то, что успех принесет смысл. Искал его в признании и стремился ввысь. Надеялся на то, что чувства не врут. Но каждый раз мой навигатор перестраивал маршрут. И шаг за шагом приходилось убеждать себя, что стоит лишь немного подождать, и тогда начнется новая жизнь. Но счастливее не стал, я был втянут в сражение, что не начинал. Каждый знает эту пустоту в лицо, каждый знаком с внутренним подлецом, когда сжимает в кольцо бессилие и слабость воли. Удар в спину от себя несет не меньше боли, когда тьма сгустилась над полем боя, когда все копья сломаны и план отступления построен. Внезапный луч рассвета разорвет мрак. Я вижу, это мой Бог несет

0: о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Макс Борн, математик и физик, лауреат Нобелевской премии, один из 11 подписавших манифест Рассела Эйнштейна. Он сформулировал теперь уже ставшую стандартной интерпретацию функций плотности вероятности в квантомеханическом уравнении Шрёдингера, впоследствии получившей название Копенгагеновской интерпретации, за что и получил совместно с Вольтером Батте в 1954 году Нобелевскую премию по физике. Об объяснении возникновения жизни он писал: «Время материализма прошло. Мы убеждены в том, что физико-химический аспект ни в коей мере недостаточен для изображения фактов жизни, не говоря уже о фактах мышления».

благодарен буду, зная, что будешь рядом со мной в трудный момент. Обнимешь и поддержишь, сделаешь комплимент за красоту природы, тебе лишь благодарен за то, что наградил ее красивыми полями, за солнце и луну, за снег и чистоту, за то, что я живу.

0: дашь, повернешься задом.
1: Спасибо, папа, спасибо, мой отец. Я был без тебя, словно мертвец. Но твоя любовь, она ко мне безгранична. Скажу спасибо, Боже, скажу присягу.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Анжелика Георгиевна, я с города Зеленоград, Москва.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Почему я верю во Христа? Я его узнала очень давно, и потому что он мне дал освобождение, он мне дал понять, что можно жить другой жизнью и быть свободной от греха, и он дает свободу.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера помогает в жизни, вообще верить, это вообще хорошо, когда мы верим, да, а тем более, когда мы верим в Бога. Бог есть любовь, он мне показал свою любовь, и когда мы верим в Бога, ходим, мы знаем его, то, что он нам оставил, показал нам свою любовь, и мы верим в него, мне легче жить. Почему? Потому что он мне дает мудрости поступать в каких-то сложных вопросах. Я на него уповаю, молясь и прошу, чтобы он мне дал мудрости правильно поступить. И да, в жизни бывает сложно, но я выхожу победителем.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Стих на сегодня. Псалом 31:1. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Христианство – это свобода. Кто считает, что это ограничение, значит, он не свободен, он не верит в Бога, он не наслаждается тем, что дал нам Бог. Он дал нам любовь, он дал нам упование на Него, он дал нам жизнь вечную, потому что здесь мы все гости, а потом мы пойдем домой.
2: Пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Самое важное рядом. Свободное радио.
1: За кулисами

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Слышите, я все вам сказал заранее. Так вот, если скажут: «Смотри, он в пустыне», не ходите туда, или «Смотри, он скрывается здесь, в этом доме», не верьте. Словно молния, что рассекает все небо с востока до запада, таким будет возвращение Сына Человеческого. Где будет труп, туда соберутся стервятники. И тотчас после скорби тех дней солнце померкнет, луна светить перестанет, звезды падут с небес и сотрясутся небесные силы. Тогда появится на небе знак Сына Человеческого, и зарыдают в отчаянии все народы земли, увидев, что Сын Человеческий идет на облаках небесных с великой силою и славою. Он пошлет своих ангелов с могучей трубой с четырех концов света, от края небес и до края небес, собрать своих избранных. Пусть вам примером будет смоковница. Когда ветвь ее набухает и распускаются листья, знаете вы, что близко лето. Так и вы, увидев все это, знаете, он близко у самых дверей. Верно вам говорю, поколение это еще не сменится, как все уже сбудется. Небо и земля пройдут бесследно, но слова мои не пройдут. А о дне том и часе не знает никто, ни ангелы на небесах, ни сын, знает один Отец.
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

0: Стих дня.
1: В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2 стих.
0: Ты способен на большее. Свободное радио.

0: Приветствую вас, дорогие слушатели. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия, ректор межцерковной семинарии. Сегодняшний отрывок из Евангелия от Иоанна, 13 и 14 глава, отдельные стихи. «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как я сказал иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мной. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы и не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус Христос говорит ученикам о Своем пути, но они искренне не понимают Его. 3 года они ходили за Ним, знали, куда Он идет. Теперь они стараются выяснить, куда же в этот раз собирается Иисус. Наступил переломный момент, что ни Петр, ни Фома, ни другие ученики не понимали пути, о котором говорит учитель. В ответ на это Христос сообщает о доме Отца, где Он приготовит обители для них. И самое важное, говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». Ученики в течение 3 лет наблюдали за тем, куда идет учитель. Они ходили за Ним по многим местам, из города в город, в разные регионы, в страны, Самарию, Галилею. И вот в Иерусалиме они. Вероятно, ученики ожидали, что Иерусалим станет финальной точкой их путешествия, важный город, в котором должен восседать царь иудейский. Они пришли сюда, чтобы воссесть на руководящие должности в царстве, где глава их учитель – Христос. Но Иисус снова собирается в путь, который непонятен ученикам, в обители Отца Небесного, где есть много мест и мест для каждого из них. Иные обители, о которых они не думали и чего они не понимали. Иисус Христос показывает ученикам, что финальная цель пути – не Иерусалим, а дом Отца Небесного, куда Он ведет последователей, куда они должны стремиться. Потому что истинный путь через Иисуса Христа в дом Отца Небесного, где ждут каждого из нас.
1: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус, созвав к себе 12 своих учеников, дал им власть над нечистыми духами, чтобы они могли изгонять их и исцелять всякую болезнь и всякий недуг. Вот имена 12 апостолов. Первый среди них — Симон по прозванию Петр и его брат Андрей. Иаков, сын Зеведея, и его брат Иоанн. Филипп и Варфоломей, Фома и сборщик податей Матфей. Иаков, сын Алфея и Фаддей, Симон Канонит и Иуда Искариот, который предал его. Вот этих 12 послал Иисус, дав им такое наставление. «Избегайте дорог, ведущих к язычникам, и к самаритянам в город не заходите. Идите прежде всего к потерянным овцам народа Израиля. Идите и возвещайте, близко Царство Небес. Больных исцеляйте, мертвых возвращайте к жизни, прокаженных очищайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром отдавайте. Не берите с собою в дорогу ни золота, ни серебра, ни медной монеты, ни дорожной сумы не берите, ни смены одежды, ни обуви, ни дорожного посоха. Работник заслуживает своего пропитания. Придя в город или селение, разузнайте, кто там человек достойный, и оставайтесь у него до самого ухода. Войдя в дом, пожелайте ему мира, и если дом достоин того, пусть войдет в него мир ваш. А если недостоин, пусть мир ваш вернется к вам. А кто вас не примет и ваших слов слушать не станет, то, уходя из этого дома или из этого города, даже пыль с ваших ног отряхните. Говорю вам, легче будет Содому и Гоморре в день суда, чем тому городу.

0: Прошу, ваши документы.
1: Да, да, да, да, вот, пожалуйста, паспорт, водительское удостоверение, медицинская книжка, свидетельство о регистрации права на квартиру, а вот еще справочки, на учет не состою, судимости не имею.
0: Паспорта достаточно.
1: Ой, простите.
0: Так, Глебов Эдуард Михайлович. К сожалению, вам отказано в выезде.
1: Что, простите?
0: Вы не можете сесть на рейс.
1: Как это? Почему?
0: У вас имеется непогашенная задолженность.
1: А какая еще задолженность? Не может быть. Тут какая-то ошибка. Понимаете, я никогда не брал деньги в кредит. Детей не имею. Соответственно, обязательств по алиментам у меня нет. В браке не состоял и не состою. За квартиру вношу ежемесячно. Будьте любезны, проверьте еще раз.
0: Никакой ошибки нет. У вас имеется непогашенная задолженность... Так, по штрафу за переход дороги в неположенном месте.
1: Да вы что, издеваетесь? И вы не пускаете меня на рейс из-за такой ерунды?
0: Вместе с процентами за 10 лет получается не такая уж ерунда.
2: Как бы человек ни старался предстать перед Богом праведным и достойным, без Иисуса Христа у нас нет никакой надежды. Он пришел в мир, чтобы понести наказание за наши преступления. И согласно Библии, спасения нет ни в ком другом.
1: Я буду жаловаться. Я столько лет копил на эту поездку. Я себе ничего лишнего не позволял.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

что же вы уходите? Ничего не заказали. Так просто отдохнуть нельзя. Приют в соседнем зале. А вас, простите, в списках нет. Давно ж вы не ходили и взносы не платили. Ну, вот мы исключили. Мы пару раз звонили, а вы там где-то были, плодов не приносили. Вот мы и исключили. Но если что...

0: Друзья, привет! Это Катя. Веками люди задавались вопросом, может ли человек совершить что-то такое, что навсегда лишит его надежды на прощение и восстановление общения с Богом, и даже делили грехи на смертные и несмертные. Но в Священном Писании Бог говорит нам, что даже если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. И, кстати, в церковном таинстве покаяния даже грехи, перечисленные в списке смертных, отпускаются, так же, как и другие грехи. И поэтому так важно помнить, что если в какой-то момент мы отворачиваемся от Бога, Бог от нас не отворачивается и остается верен. Он ждет нас с распростертыми объятиями, как отец блудного сына. Он никогда не отказывается от нас, и все, что нас отделяет от Него, это слова покаянной молитвы. Может быть, сегодняшний день — это тот самый день перемен к лучшему? Как думаете?
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Макс Лукада. Божий замысел для нас – не что иное, как новое сердце. Если бы вы были автомобилем, Бог хотел бы контролировать ваш мотор. Если бы вы были компьютером, Бог предъявил бы права на программное обеспечение и жесткий диск. Если бы вы были самолетом, он занял бы место в кабине пилота. Но вы человек, и поэтому Бог хочет изменить ваше сердце. В нем научились обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Послание Ефесянам, 4 глава. Бог желает, чтобы вы были в точности, как Иисус. Он хочет, чтобы у вас было сердце, подобное Его сердцу.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Классики о вере.
1: Карл Ясперс, философ. «Бог есть для меня в той степени, в какой я подлинно существую».
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: В мире служения деньгам и вещам даже отношения с людьми стали восприниматься как инвестиции. Нужное знакомство, головокружительный короткий роман или даже рекомендация хорошего приятного священника. Все это может быть воспринято подобно удобным инструментам или гаджетам. Каждый на свой случай. Но люди не вещи, а наша связь с ними не должна строиться на утилитарности и этакой эмоциональной маржинальности. Любите и дружите просто так, потому что это вообще смысл нашей жизни и естественный ход событий.
1: Новая музыка на свободном радио.

быть счастливым просто так. Смотреть глазами, слышать ушами, хлопать в ладоши и плясать.

Хотите посмотреть хороший фильм, но не знаете, что выбрать? Я готова помочь вам в этом деле. Меня зовут Катя, и я рассказываю вам о лучших христианских фильмах и просто хороших фильмах для души. Сегодня расскажу вам о фильме 2011 года «Сёрфер души», по-английски «Soul Surfer», режиссер Шон Макнамара. Это реальная история из жизни профессиональной серфингистки Беттани Гамильтон, которая в 13 лет потеряла левую руку в результате нападения акулы. Но сила воли и настоящий характер сделали свое дело. Беттани, несмотря ни на что, вновь встала на доску и начала принимать участие в соревнованиях на правах полностью здорового серфингиста. В фильме показано, что вера Беттани дает ей для этого силы, меняет траекторию ее жизни и формирует характер. В главных ролях Анна-Мария Роб, Хелен Хант, Деннис Куэйд и другие. Фильм «Сёрфер души».

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книге Евангелия от Луки.
1: У одного богача был управляющий. Ему донесли, что он его разоряет. Вызвав его, хозяин сказал: «Что это я о тебе слышу? Дай мне отчет в управлении. Управлять ты больше не будешь». И тогда управляющий сказал себе: «Что мне делать? Хозяин лишает меня места. Копать я не могу, просить милостыню стыжусь. А, понял, что мне делать. Надо сделать так, чтобы кто-нибудь взял меня к себе в дом, когда лишусь места». Он вызвал одного за другим должников своего хозяина. Первого он спросил: «Сколько ты должен моему хозяину?»
2: 100 бочек оливкового масла», — ответил тот.
1: «Вот твоя расписка», — сказал ему управляющий. «Садись и быстрее пиши 50». Потом спросил следующего: «А ты сколько должен?»
2: 100 мешков пшеницы», — ответил тот.
1: Управляющий говорит: «Вот твоя расписка. Пиши 80». А хозяин похвалил мошенника управляющего за то, что он сообразил, как поступить. Ведь люди этого мира куда сообразительнее в делах себе подобными, чем сыны света. И я вам говорю: тратьте деньги этого неправедного мира на то, чтобы приобретать себе

0: Здравствуйте. Меня зовут Дарья.
1: Опа, а как это у вас получается?
2: Ой, извините, я зашла за без стука, я просто...
1: Как вы это сделали? Как это у вас получается?
2: Что получается?
1: А ну-ка, выйдите и зайдите еще раз.
0: Подожди, а вы не шутите?
1: Ну, пожалуйста,
0: зачем?
1: Выйдите и зайдите еще раз, пожалуйста.
0: Меня уже выгоняют. Ну, пожалуйста, ладно, выйду. Ну, зашла.
1: Неужели не заметили?
2: Чего не заметила?
1: Как только вы вышли из комнаты, стало темнее, а когда зашли, опять светлее.
2: Так. Скажите, пожалуйста, а вы себя хорошо чувствуете?
1: Так,
2: может быть...
1: Вы тут посидите, я сейчас выйду и зайду, а вы смотрите, что происходит с освещением в комнате, хорошо?
2: Чудак какой-то.
1: Ну как?
2: Что ну как?
1: Темнее стало, когда я вышел.
2: Послушайте, может, все-таки я вас в поликлинику подброшу? Я тут на машине и быстренько тут два квартала...
1: Говорю, мне же ненормально. Как только вы вошли в комнату, стало светлее.
2: Так, кажется, я начинаю понимать, что происходит.
1: Ну?
2: Понимаете, я пришла сюда, чтобы рассказать вам радостную весть. Евангелие об Иисусе Христе.
1: Ну?
2: Понимаете, Христос – это свет, который светит во тьме. Ну, так в Библии написано. Когда люди несут миру Евангелие, они светом уничтожают тьму. Но... Почему это произошло буквально? Ума не приложу. По всей видимости, Господь сделал для вас исключение. Наверное, этим Он хотел привлечь ваше внимание.
1: Ему это удалось, однако. Рассказывайте свою радостную весть.
2: Так вот, она в том, что Бог послал в мир своего Сына Иисуса, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Понимаете, Иисус умер за ваши грехи, чтобы, веруя в Него, вы могли примириться с Богом. Благодарю Тебя, Господь, за эту возможность принести Твое Евангелие этому человеку. Укрепи веру его и защити от зла. Аминь.
1: Аминь.
2: Ну, пойдемте к моей машине, я подарю вам Новый Завет.
1: Хорошо, только вы первая выйдете из комнаты. Хочу посмотреть, что со светом произойдет.
0: Ну, ладно. И чего?
1: Так же светло, темнее не стало. Почему это?
0: Похоже, что теперь и вы стали светом миру.

Бог возложил на Христа все наши беззакония. Именно эту невыразимую и бесконечную милость Божию убогое человеческое сердце не способно уразуметь, и уж тем более выразить эту неизмеримую глубину и пылающий жар, обращенный к нам любви Божией. Мартин Лютер.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: 21 мая 1536 года Гийом Форель с таким пылом проповедует в Женеве, что ее жители с поднятыми вверх руками клятвенно обещают жить по святому евангельскому закону и Слову Божьему, как было объявлено, а также выражают желание навсегда отказаться от месс, икон, идолов и всего, что может к этому относиться, жить в мире и подчиняться справедливости, а также открыть школу для детей-бедняков и дать им образование. Швейцария стала одним из главных оплотов реформации. Причем центр движения постепенно переместился из немецкой Швейцарии во французскую, из Цюриха в Женеву. Здесь его возглавил Гийом Форель, эмигрировавший из Франции еще в начале 20-х годов из-за своих протестантских взглядов. В Швейцарии Форель активно занимался реформаторской деятельностью, помогая Цвингли. В 1532 году он проповедовал в Женеве и привлек своей проповедью множество сторонников. Тогда католики предложили ему диспут, на котором, правда, дело дошло до драки, и Форель был вынужден удалиться из города. Власти Берна, который оказывал Женеве военную помощь, помогли Форелю вернуться в Женеву 4 года спустя. И в 1536 году, после пламенных проповедей Фореля, городской совет Женевы принял решение об установлении в городе реформированного богослужения. Однако Форель чувствовал, что ему не хватает способностей встать во главе движения. Летом того же 1536 года через Женеву по дороге в Германию проезжал Жан Кальвин. Уже знакомый с его работой «Установление христианской веры», Форель сразу оценил его как организатор.

и упросил остаться в Женеве. Форель был миссионером по призванию, но плохим руководителем, и сам осознавал это. Зато неутомимость в трудах, редкое мужество, энергия и настойчивость Фореля во многом помогли утверждению кальвинизма. След выступления.

0: теме «Важные истины для духовной жизни».
1: Уверовали ли вы в Иисуса Христа? Многие же будут первые последними и последние первыми. Евангелие от Матфея, 19 глава, 30 стих. Возможно, кто-то видит в этом стихе шанс заслужить место на небесах своими собственными усилиями, но вся Библия и отрывок, который завершается данным стихом, предостерегают от уверенности в себе и своих способностях. Это вопрос не очевидных вещей, а отношения человека. Притча, рассказанная Иисусом о тех двух, которые вошли в храм помолиться, демонстрирует это. Мытарь, стоя вдали и ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И он был оправдан, что резко контрастирует с фарисеем, который произносил благочестивые слова, показывающие, как он верит в себя и считает себя праведным. Вопрос не в том, видели ли вы Иисуса, как иудеи, которые в свое время его отвергли, или читали о нем. Вопрос в том, поверили ли вы в Иисуса Христа. Язычники, слыша это, радовались и уверовали. Это также не вопрос христианского или атеистического воспитания. Решающим для вечной жизни является обладание новой жизнью от Бога. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3 стих. Мы обретаем вечную жизнь исключительно благодаря тому, что слушаем и веруем.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Всем привет! В человеческом мозге так много нервных клеток, что если считать их по одной, то для этого потребуется почти 3000 лет. Тем не менее, это не повод относиться к нервным клеткам безответственно. Как к своим, так и к чужим. Доверяйте Богу, берегите себя и окружающих.
1: Для вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Бог поражает, чтобы исцелить. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и Он услышит их и исцелит их. Книга пророка Исаии, 19 глава, 22 стих. Некоторые из вас сейчас переживают смутное время. Как было с Египтом, ваши проблемы, кажется, наслаиваются одна на другую, и вы уже боитесь, что же будет дальше. Кто-то из вас проходит через гражданскую войну, войну между духом и плотью, и плоть побеждает. Вы понимаете, что делаете вещи, за которые сами себя ненавидите, но у вас нет силы противостоять. Вы чувствуете безнадежность, чувствуете, что Бог поразил вас. Цель Божьего наказания — исцелить вас, никак не уничтожить. Бог видит, что вы делаете то, что причиняет ущерб и вредит вам. И как хороший, любящий отец, Он дисциплинирует вас. Он делает это, потому что вы принадлежите Ему, и Он любит вас и хочет, чтобы вы были исцелены. Он хочет освободить вас от того, что разрушает вас. Если вы не реагируете на то наказание, которое Он уже навел, то Он сделает это снова и, возможно, более болезненно. Если ваша жизнь сегодня — это один большой беспорядок, и вы чувствуете, что Бог поразил вас, вы можете инициировать процесс исцеления прямо сейчас через покаяние и возвращение. Воззовите к Его имени, и Он начнет исцелять вас от того бедствия, которое вы на себя навели. Отец, мы благодарим Тебя, что когда мы сбиваемся с пути или вовлекаемся в какие-то разрушительные действия, Ты не оставляешь нас в месте страданий. В любви Ты наказываешь нас, чтобы исцелить. Помоги тем, кому сегодня трудно. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Евангелие от Матфея.
1: В то время, продолжая речь, Иисус сказал:
2: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».

0: прошу тебя, пожалуйста, свети об одном. Прошу тебя, пожалуйста, свети, свети.
1: Ретро-музыка на свободном радио.

0: Марина, ты?
1: Олег Борисович?
0: Марина, что за ерунду ты положила мне на стол?
1: А в чем дело?
0: Кто написал в свидетельстве? Причина смерти – отсутствие лечащих препаратов. Что за ерунда? Почему ни слова о диагнозе болезни?
1: Олег Борисович, мы сделали все от нас зависящее, но...
0: В любом случае, Марина, необходимо было вписать диагноз. Отсутствие лечащих препаратов не может быть причиной смерти. Причина смерти – болезнь. Вы что, вчера родились в самом деле?
1: А вчера за обедом вы говорили совершенно противоположное.
0: Что? Вчера? Я не понимаю вас, Марина. Что вы имеете в виду? Вы имеете в виду нашу беседу о христианстве, что ли?
1: Именно.
0: Ничего не понимаю. При чем тут свидетельство о смерти-то?
1: Ну как же? Вчера вы сказали, что если Иисус – единственный путь ко спасению, тогда Бог ответственен за гибель миллионов людей.
0: Ну именно так я и сказал. Так я так и не понимаю, при чем тут этот...
1: Если следовать вашей логике, люди, отвергшие Христа, погибли не по причине своей болезни, а потому что Христос их не исцелил.
0: Марина... Постойте, о какой болезни вы говорите?
1: О грехе.
0: О грехе?
1: Болезнь, грех. Олег Борисович, а небеса, если хотите, закрыты на карантин?
0: Закрыты на карантин? Ну, допустим. И как же в таком случае быть грешному человеку?
1: В Библии Господь говорит нам, что выход есть, Олег Борисович.
0: Ну что ж, Марина, похоже, разговор выходит за рамки... телефонного.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: посвященное о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Профессор Уильям Дрейпер. Профессор Дрейпер, защитивший докторскую диссертацию в университете штата Айова, преподает почвоведение в Калифорнийском университете и одновременно является сотрудником Американского института почвоведения. Мысль о том, что Вселенная не могла возникнуть случайно, а была сотворена Богом, он выразил следующим образом. «Несомненно то, что и небеса, которые над нами, и земля, которая под нашими ногами, заключают в себе план и цель. Пытаться отрицать могущество, воплотившее этот план и эту цель, то есть бесконечного Творца, значит не принимать нормы логики и рассудка. И это противоречие более вопиющее, чем то, в которое впадает человек, видящий летом поле с пожелтевшими, отяжелевшими пшеничными колосьями, напоминающими пшеничное море, но который при этом отрицает, что где-то тут поблизости находится и крестьянин, спахавший и засеявший это поле».
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: дня.
1: В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2 стих.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия, ректор межцерковной семинарии. Сегодняшний отрывок из Евангелия от Иоанна, 13 и 14 глава, отдельные стихи. «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как я сказал иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мной. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы и не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». Иисус Христос говорит ученикам о своем пути, но они искренне не понимают его. 3 года они ходили за ним, знали, куда он идет. Теперь они стараются выяснить, куда же в этот раз собирается Иисус. Наступил переломный момент, что ни Петр, ни Фома, ни другие ученики не понимали пути, о котором говорит учитель. В ответ на это Христос сообщает о доме Отца, где Он приготовит обители для них. И самое важное, говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». Ученики в течение 3 лет наблюдали за тем, куда идет учитель. Они ходили за ним по многим местам, из города в город, в разные регионы, в страны, Самарию, Галилею. И вот в Иерусалиме они. Вероятно, ученики ожидали, что Иерусалим станет финальной точкой их путешествия, важный город, в котором должен восседать царь иудейский. Они пришли сюда, чтобы воссесть на руководящие должности в царстве, где глава их учитель – Христос. Но Иисус снова собирается в путь, который непонятен ученикам, в обители Отца Небесного, где есть много мест и мест для каждого из них. Иные обители, о которых они не думали и чего они не понимали. Иисус Христос показывает ученикам, что финальная цель пути – не Иерусалим, а дом Отца Небесного, куда Он ведет последователей, куда они должны стремиться. Потому что истинный путь через Иисуса Христа в дом Отца Небесного, где ждут каждого из нас.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио. In moons and me, and I'm

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Спешу с приветствием, дражайшие. Меня зовут Наташа Романцова, и у меня вопрос. А вы подвержены сезонной грусти? Когда погода не очень, небо все чаще хмурое, низкое, с осадками. Не то депрессия, не то хандра, не то грустинка. Вы пока выбираете из списка? Я вам вот что напомню. Главная опасность для неокрепшей детской психики – это неокрепшая взрослая. Давайте-ка берите себя в руки и на 3-4 скажем одну очень важную вещь. 3-4. Спасибо, Господь, за сегодняшний день.
1: Надежда есть всегда.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: В середине прошлого столетия была выдвинута гипотеза, согласно которой музыка Моцарта оказывает особое воздействие на человеческий мозг. Идея прижилась, и уже в 90-е появился термин «эффект Моцарта». Дело в том, что плавные 30-секундные переходы от громко к тихо и обратно, которые использовал композитор в своих произведениях, совпадают с биоритмами в полушариях головного мозга, что и явилось почвой для предположения о том, что музыка способна не только развивать, но даже и лечить мозг. Сторонники эффекта Моцарта считают, что когда дети до 3 лет часто слушают его музыку, они лучше развиваются. Музыка великого композитора улучшает речь, способность к обучению, координацию движений и успокаивает при нервном перевозбуждении. Есть даже примеры, когда прослушивание музыкальных произведений исцеляло людей от недугов. Например, эффект Моцарта способствует излечению от заикания, используется при лечении неврологических болезней, для улучшения координации движений и мелкой моторики рук. Музыка Моцарта улучшает слух, память и даже речь, а также помогает справиться с психическими проблемами. С чем же конкретно это все-таки связано? Ученые считают, что музыка Моцарта обладает таким эффектом еще и потому, что содержит много звуков высокой частоты. Они входят в резонанс с частотами человеческого мозга и улучшают таким образом мышление. Кроме того, эти звуки укрепляют мышцы уха и улучшают память. Однако это не панацея. И дополнительные исследования, проведенные чуть позже, подтвердили, что прослушивание музыки может привести лишь к временному улучшению мыслительного процесса. При этом было выявлено, что музыка Моцарта не была такой уж особенной. Аналогичным образом на подопытных действовали и Шуберт, и другие классические композиторы. Но действие музыка оказывает только в том случае, если нравится человеку. Так, в 2006 году было проведено первое большое исследование на детях. Около 8 тысяч участников были разделены на 2 группы. Первая слушала Моцарта, вторая – песни британских поп-исполнителей. В результате, как ни странно, на тестах лучше проявила себя вторая группа. Из этого можно сделать вывод, что независимо от музыкального выбора человека, мелодия может пробудить активность человеческого мозга и улучшить когнитивные способности в том случае, если она ему нравится. Так что музыка вполне способна претендовать на то, чтобы улучшать вас изнутри. Ну и из уважения отрывок Моцарта, конечно, послушаем.

0: Время, деньги, Зигазон.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Радостный свежий ветер, наполняющий паруса вашей романтической любви, часто стихает вскоре по окончанию медового месяца, этих счастливых дней, наполненных таким трепетным восторгом и нежностью. И кораблю вашей любви теперь суждено месяцы, а то и годы, печально покачиваться на волнах, попав в полосу мертвого штиля. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Боязнь встретиться с пиратским судном или попасть в шторм была несравнима с тем ужасом, который охватывал моряков при мысли о возможности угодить в полосу экваториального штиля, тот участок мирового океана, где царит почти постоянное затишье и дуют лишь легкие переменчивые ветры. Жизни моряков, попавших волею судьбы в этот отрезок океана, грозила неминуемая и мучительная гибель. Пока судно в течение многих дней и недель бесцельно скиталось по волнам безбрежного океана, а моряки томились вынужденным бездействием, ожидая, когда же наконец подует сильный попутный ветер, запасы продовольствия и пресной воды подходили к концу. Супружеским отношениям, несущим столько радости и счастья влюбленным, может также грозить мертвый штиль, и тогда романтическая любовь умирает медленной, мучительной смертью. Один американский писатель в одной из своих книг пишет: «Назначение свидания и попытки вернуться вновь к романтическим отношениям могут вскоре все изменить и сулят супругам много радостных мгновений. Конечно, не так легко возродить былые отношения, былую нежность, но не придумывайте всякого рода отговорки, а просто назначьте свидание вашему любимому и единственному человеку. Пусть свежий ветер вновь наполнит паруса вашей любви. Напрягите немного ваше воображение, подойдите к решению данной проблемы творчески. Завтрак в постели, поцелуй под дождем. И, может быть, вам вновь стоит перечитать старые любовные послания. Пусть в вашей жизни будет не один, а несколько медовых месяцев». Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: книги Евангелия от Луки.
1: После того, как Иисус сказал народу все, что хотел сказать, он пришел в Капернаум. У одного центуриона был слуга, которым он очень дорожил. Слуга заболел и был при смерти. Центурион, услышав об Иисусе, послал к нему иудейских старейшин с просьбой прийти и спасти слугу. Придя к Иисусу, они стали усердно его просить. «Этот человек заслуживает того, чтобы ты ему помог», — говорили они. «Он любит наш народ. Это он построил нам синагогу». Иисус отправился с ними. Они были уже недалеко от дома центуриона, когда тот передал ему через друзей. «Господин мой, не утруждай себя. Я не заслуживаю того, чтобы ты вступил под мой кров. Вот почему я не пошел к тебе сам. Я считаю себя недостойным. Только прикажи, и мой слуга выздоровеет. Сам я человек подчиненный, но и у меня под началом есть воины, и одному я говорю: «Ступай», и он идет, другому: «Иди сюда», и он приходит. Слуге говорю: «Сделай то-то», и он делает». Иисус, услышав эти слова, удивился и, повернувшись к толпе, шедшей за ним следом, сказал: «Говорю вам, даже в Израиле я не встречал такой веры». А посланцы, вернувшись в дом, нашли слугу уже здоровым.
2: Это свободное радио.

0: Гарик, ты чего с закрытыми глазами
1: сидишь? Погоди, я сейчас освобожусь.
0: Тебе плохо?
2: Тихо, ну не мешай, Анжела.
0: Гарик, что с тобой?
2: Готово.
0: А что готово-то?
2: Я получил слово от Бога на сегодняшний день.
0: А Библию ты что, уже не читаешь?
2: Ну, раньше читал. Ну, знаешь, потом я прочитал одну... Ну, ты же знаешь, одну очень классную книгу. Я как-то про нее тебе показывал. Ну, я просто узнал из этой книги, понимаешь, что я теперь могу просто получать слово от Бога.
0: Интересное кино.
2: Ты попробуй. Это намного легче, между прочим, чем читать Библию.
0: Причем здесь легче, не легче?
2: Ну, зачем читать, Анжела, ты моя? Зачем читать, если можно напрямую слышать слово Бога?
0: Гарик, вот слово Бога. Библия.
2: Ну, это тоже. Ну, понятно, что это тоже, но...
0: И кто вообще сказал, что этот голос...
2: От Бога?
0: Ну, да. Откуда ты знаешь, что это не что иное, как твой внутренний голос, или что еще хуже?
2: Просто знаю, и все, Анжела. Ну, что ты привязалась ко мне вообще? Ну, не мешай мне слушать, что говорит Божий Дух.
0: Тот же Дух сказал нам через пророков, чтобы мы испытывали духов, от Бога ли они?
2: Правда? Ну, что-то я не припомню такого.
0: Библию хорошо было бы внимательнее почитать.
2: Ну, Анжела, ну, ты понимаешь... Анжела, этот голос, понимаешь, он такой... Теплый, он такой любящий, такой... Да я представить даже не могу, что это может быть голос не от Бога.
0: Гарик, а ты знаешь, с чего начинается история всех культов?
2: С чего?
0: С пророчества, которое противоречит Писанию.
2: Слушай, может мне стоит обезвредить бомбу, пока она не...
0: Бомбу?
2: Пока не узнаешь, что она точно
0: Какую
2: не...
0: Какую бомбу?
3: Да подожди,

0: Украины.
1: Классики о вере.
2: Митрополит Антоний Сурожский. Только тот может другого учить и вести, кто сам является учеником и послушником.
3: Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Вика, я из Москвы, из Русской Библейской Церкви.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я покаялась в 2015 году. Если кратко, то через чтение книги, которая называется «Небеса, как я туда попала», она написана одним пастором и написана от лица разбойника, распятого со Христом. И, в принципе, книга... она представляет из себя, можно сказать, художественную литературу, потому что в Библии мы не находим никаких свидетельств о том, как этот разбойник жил свою жизнь и каким образом оказался на кресте. Но, тем не менее, автор делает предположение, описывает его жизнь от его же лица, рассказывает всю историю и, в частности, как он пришел к покаянию, почему он там на кресте признал Христа своим спасителем. Вот, и читая, я просто ясно увидела, что такое Евангелие, я поняла вообще, как это работает, и поняла, что мне нужно спасение, что там был призыв, в принципе, что если даже разбойник, который ничего не сделал, в последний миг обратился, получил шанс на спасение, то что мешает вам сегодня обратиться? И вот, читая эту книгу, я покаялась, Господь возродил меня и...
0: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Молитва благодарения. Господь мой Бог, благодарю Тебя, что не оставил в немощи, в падениях, но снова поднимал в пути, любя, и воскрешал опять меня из тления, и брал на руки нежные свои, меня простив, очистив, переплавив, и укреплял в надежде и любви, и на свои вершины снова ставил. За то, что верой душу озарял, являл защиту, милость и отраду, лавины бурь житейских усмирял, и часто бедам ставил Ты преграду. Благодарю, Господь, я за судьбу, за силы свыше, помощь и отвагу, за труд, за исцеление, за борьбу, за то, что зло Ты обращал во благо, за откровение Твоей любви, за радость и за все, что в жизни было. Прекрасный Боже, все межи мои, которыми рука Твоя водила.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

100 нескучных историй. Девушка из Рио. В маленьком городке, недалеко от Рио-де-Жанейро, жила одна женщина. Она с трудом зарабатывала на жизнь, едва сводя концы с концами. Но не это ее заботило. Больше всего на свете она боялась за подрастающую дочь. С каждым годом та становилась все красивее и привлекательней. Дочь все больше отдалялась от матери. Ей хотелось жить в блеске, роскоши и комфорте. Она мечтала о Рио, о свободной и легкой жизни в большом городе. Ну а мать переживала. Ведь дочь еще такая юная, наивная. Что она знает о реальной жизни? И что с ней может случиться в чужом, огромном городе? И вот однажды женщина пришла домой, а на столе записка от дочери. «Я уехала в Рио-де-Жанейро в поисках жизни». Не теряя времени, мать собрала все деньги, которые только нашла в доме, и купила билет до Рио. Но перед тем, как отправиться в путь, она сфотографировалась в ближайшем фотосалоне и сделала сотни копий с этого снимка. Пришлось потратить на это довольно круглую сумму. В Рио бедная женщина провела несколько месяцев, обыскав все отели, рестораны, кинотеатры, дискотеки. И везде, где была, она оставляла на виду свою фотографию с надписью на обратной стороне. Но вскоре все деньги закончились, и ей пришлось вернуться домой. Как-то ночью ее дочь покидала отель, где была с мужчиной. Увы, в поисках жизни девушка забрела на самую ее обочину. В погоне за удовольствиями дошло до того, что она стала торговать своим телом. Ее было не узнать. В свои молодые годы она теперь выглядела на все 50, а чувствовала себя умирающей. И вот там, в фойе отеля, смотрясь в зеркало, она вдруг увидела фотографию, прикрепленную к зеркальной раме. «Мама! Это же ее милая мама!» Посмотрев на фотокарточку, она догадалась перевернуть ее, и точно, там была надпись. Всего пару фраз, написанных столь знакомым, родным почерком. «Неважно, кем ты стала, и неважно, что ты сделала, прошу, возвращайся домой». Вот точно так же и Бог обращается к нам с вами сегодня. «Неважно, кем ты стал, сын мой, дочь моя, нет такой вины, которой я не мог бы простить». Нет такой раны, которую я не смог бы исцелить. Главное, вернись ко мне, покайся и не уходи больше. Я никогда не переставал тебя любить. И следы от гвоздей на моих руках и ногах тому доказательство. Господь заверяет нас со страниц своей книги Библии. Всякого, каждого, кто придет ко мне, я никогда не прогоню вон. Новый Завет, Евангелие от Иоанна.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Иногда наши проповеди напоминают рекламу рождественских скидок. Уверуйте во Христа прямо сейчас, и в комплекте вы получите супружескую верность, хорошие отношения с детьми, успех в делах и многие другие благословения. Спешите! Неудивительно, что после пылкого обращения нас постигает такое же сильное разочарование. Хорошие отношения в семье по-прежнему строятся на трудной взаимной работе, смирении и попытках понять и войти в положение другого. И в работе не получается ничего сверхъестественного. Все достигается теми же усилиями. Верующему человеку не то, что не проще, а сложнее живется. Приходится себя во многом ограничивать, искать благо не для себя, уступать ближнему, а жизнь только подбрасывает испытаний. Велико искушение отказаться от сомнительных привилегий вместе с самой навязанной услугой – спасением. Тем более оно так и остается понятием туманным и далеким от жизни. Оттого многие уходят из церкви. Но как с этим быть? Нельзя же сразу раскрыть все побочные эффекты веры. Ведь рассказом о неизбежных испытаниях и страданиях за веру только отпугнешь новеньких. Никто не захочет такого спасения. Тем не менее, Христос в своих проповедях не скрывал того, что ждет его последователей. И за ним пошли. Пусть немногие, но те, для кого его спасение было дороже жизни и ее привилегий. В этом и суть. Прибавляя к спасению всякие бонусы и скидки, мы только принижаем его значение. Спасение само по себе ценнее и больше жизни и простирается далеко за ее пределы.

Псалом 4. «Ответь мне, когда я взываю к тебе, Бог мой, оправдывающий меня. Когда мне было тесно, ты вывел меня на простор. Помилуй меня и молитву мою услышь. Люди, как долго вы будете меня чернить? Как долго будете любить пустое, искать ложь? Знаете, верного Господь себе отделил. Господь услышит, когда я к нему воззову. Гневаясь, не грешите. Задумайтесь об этом на ложах ваших и успокойтесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие спрашивают, кто покажет нам благо? Да озарит нас свет лица Твоего, о Господь. Ты наполнил мое сердце радостью большей, чем у тех, у кого зерно и вино в изобилии. Я лягу и с миром засну, потому что, Господи, только Ты даешь мне жить в безопасности».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Евангелие от Марка.
1: «И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил, и дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал:
2: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!»
1: Но Иисус запретил ему, говоря:
3: «Замолчи и выйди из него».
1: Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него, и все ужаснулись, так что друг друга спрашивали:
4: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?»
1: И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковым и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос.
0: Уютный вечер на свободном радио.

вновь смотрю в небеса и обращаюсь к тебе. Я верю, что от тебя приходит помощь ко мне. Не дремлет тот, кто хранит меня, упасть мне не даст. Господь хранитель не спит, он не

0: 184 году нашей эры правил сын Марка Аврелия, хотя в этом и есть сомнения, последний из династии Антонинов, император Комот. Он требовал для себя божеских почестей, участвовал в боях гладиаторов. Чтобы сохранить власть, опирался на преторианцев, а также преследовал сенаторов, один из которых, Аполлоний, исповедовал христианство. Раб Аполлония Север донес на своего господина, и тот предстал пред судом римского префекта Пирения в Сенате. Вот настоящий протокол этого судебного заседания.
1: Аполлоний, почему ты противишься непобедимым законам и повелению императора? И почему ты отказываешься принести жертву богам?
2: Потому что я христианин и боюсь Бога, сотворившего небо и землю, и не приношу жертву бездушным идолам.
1: Но ты должен бы раскаяться в таком настроении вследствие императорских указов и поклясться фортуною самодержавного Комода.
2: Выслушай внимательно мой ответ. Тот, кто раскаивается в добрых и справедливых делах, в действительности нечестив и не имеет надежды. Но кто раскаивается в незаконных делах и злых мыслях и уже не возвращается к ним, тот любит Бога и имеет упование. Я твердо решил соблюдать прекрасную и славную заповедь Божию, которую Он преподал именно через Господа Христа, знающего мысли людей и видящего все, что делается, как открыто, так и в тайне. Лучше всего не клясться совсем, но всегда жить в мире и истине, ибо истина есть великая клятва, и посему худо и нечестиво клясться Христом. Но так как из-за лжи существует неверие, а из-за неверия существует клятва, то я свободно поклянусь в истине истинным Богом, хотя мы любим также и императора, и возносим молитвы за его величество.
1: Иди же и принеси жертву Аполлону и другим богам, а также и изображению императора.
2: Что касается жертв, то мы, христиане, приносим бескровную жертву Богу, Господу неба и земли и моря и всего живого за одаренные душою разумные образы, то есть людей, которые назначены провидением Божиим управлять на земле. Посему, согласно с учением Божиим, мы молимся тому, кто обитает на небе и есть единый истинный Бог, чтобы власти справедливо правили на этой земле.
0: Префект начал раздражаться. Для него было почти оскорбительно, что религию рабов исповедовал равный ему, давно и хорошо известный Аполлоний.
1: Ты призван сюда не для того, чтобы толковать о философии. Я даю тебе один день сроку для размышления о твоих делах и для обсуждения вопроса о твоей жизни. Отведите его в темницу.
0: На следующий день префект вновь вызвал его на суд в присутствии уважаемых людей, которые, прослышав о таком необычном деле, не без интереса наблюдали и участвовали в процессе.
1: К какому решению ты пришел?
0: Обратился префект к сенатору.
2: «Я верен и буду верен поклонению Богу, как сказал раньше».
1: «В силу определения сената я увещеваю тебя раскаяться и принести жертву богам, которым вся земля приносит поклонение и жертву, потому что гораздо лучше для тебя жить среди нас, чем умереть жалкой смертью». Ты, мне думается, не знаком с этим определением Сената.
2: Я знаю определение всемогущего Бога и верен, и останусь верным поклонению Ему, и не боготворю идолов, сделанных руками человеческими из серебра, золота и дерева. Так что они не ходят и не слышат, потому что они суть дела рук человеческих и не знают истинного богопочитания». Но я научился поклоняться Богу небес и преклоняться только перед тем, кто вдунул дыхание жизни во всех людей и постоянно дает жизнь всему. Я не унижусь и не повергну себя в бездну, потому что великое бесчестие падать ниц перед ничтожными творениями, и было бы низким раболепством боготворить то, что не стоит того». Люди грешат, боготворя такие вещи. Глупцы были те, которые изобрели их, и еще более неразумны те, которые боготворят и чтут их. Египтяне по своей глупости боготворят луковицы. Афиняне до сего самого времени боготворят сделанную из меди голову вола, называя ее «счастьем Афин». Они также поставили в хорошо известном месте статуи Зевса и Геркулеса, чтобы молиться им. Однако, в каком отношении они лучше высушенной глины или обожженного черепка? Они имеют глаза, но не видят, имеют уши и не слышат, имеют руки и не берут, имеют ноги и не ходят, потому что простая форма не дает истинного бытия. Я думаю, что Сократ также насмехался над афинянами, когда он клялся Платоном, собакой и сухим деревом. Поклоняясь идолам, люди прежде всего грешат против самих себя. Затем они отрицают Бога потому, что отвергают истину. Египтяне называли богами лук порей и плоды, которыми мы питаемся, и которые входят в желудок и выбрасываются на навозную кучу. И их-то они боготворили. Да, они боготворили также рыбу, голубя, собаку и камень, и волка. Боготворили даже вымыслы своего собственного воображения. В-третьих, люди грешат, когда они боготворят людей, ангелов и демонов, называя их богами.
1: Ты наговорил много философии и доставил нам удовольствие. Но разве ты не знаешь, что по определению Сената совсем не полагается быть христианином?
2: Да, но человеческое определение Сената не может отменить определение Бога. Ибо насколько люди легкомысленно ненавидят и убивают тех, которые делают добро, настолько во многих отношениях люди стоят далеко от Бога. Знай, что Бог определил смерть и после смерти суд для всех, для императоров и бедняков, для правителей, рабов и свободных, для философов и простецов. Но умереть можно по-разному. Поэтому ученики Христа ежедневно умирают, распиная свои желания и умерщвляя их согласно с божественными писаниями. Ибо мы не принимаем никакого участия в нескромных желаниях, не допускаем ни нечистых зрелищ, ни прелюбодейных взглядов, ни ушей, слушающих зло, чтобы этим не повредить наших душ. Ибо когда мы живем для Бога, и терпим мучения за Него, чтобы нам на беду не потерпеть вечной смерти. Кроме того, мы не скорбим, когда наше имение берут от нас, потому что мы знаем, что в жизни и смерти мы принадлежим Господу. Горячка или всякая другая болезнь может убить человека. Предположим, я умер от чего-то подобного.
1: Поэтому ты настаиваешь на смерти?
2: Я желаю жить во Христе, но я не боюсь смерти из-за того, что люблю жизнь. Ибо нет ничего более достойного нашего почитания, как жизнь вечная, которая для души, ведшей здесь благородную жизнь, есть матерь бессмертия.
1: Я не понимаю, что ты говоришь.
2: Что мне делать с тобой? То, что озаряет сердце, есть Слово Божие, как свет дает видение глазам.
1: Аполлоний, ты делаешь себя предметом насмешки, потому что ты заблудился, хотя воображаешь, что изрекаешь глубокие истины.
2: Я научился молиться, но не издеваться. Однако твое лицемерие доказывает слепоту твоего сердца, потому что для глупцов только истина кажется смешной.
1: Объясни мне хорошенько, что ты считаешь истиной?
2: Бог – Логос, искупитель души и тела, вочеловечился в Иудее, исполнил всю правду и славно был наполнен божественной мудростью. Он проповедовал истинную религию, которая была пристойна сынам человеческим, чтобы подавить начало греха. ибо он учил людей воздерживать свой гнев, умерять свои влечения, обуздывать свои похоти, отгонять скорбь, быть сострадательными, поддерживать человеколюбие, отвергать суетность, устранять мщение, не быть взыскательными, презирать смерть, но не посредством несправедливости, а терпеливо относясь к несправедливым, повиноваться законам Божьим, чтить правителей, поклоняться Богу, верить в бессмертие души, которая в Боге, ожидать суда после смерти, надеяться после воскресения на награду, которой Бог наградит благочестивых. Все это он учил словом и делом с великим постоянством, и, будучи сначала одобряем всеми за совершаемые им благодеяния, он был, наконец, предан смерти, подобно тому, как философы и праведные люди были также предаваемы смерти раньше его, ибо праведники ненавидят неправедное, как и Божественное Писание говорит: «Свяжем праведника, ибо он оскорбление для нас». Но Платон, один из греческих мудрецов, также сказал: «Праведник пострадает и будет оплеван и распят». Подобно тому, как афиняне, руководимые чернью, произнесли и издали несправедливый приговор над Сократом, так, равным образом, неправедные, наконец, произнесли приговор смерти и над Христом, потому что неправедные позавидовали ему, как они завидовали пророкам, которые жили раньше его, и предсказывали о том, что он придет, будет делать добро всем людям и убеждать всех людей почитать Бога Отца, Творца всех вещей. В Него, воплощенный Логос, мы веруем и перед Ним преклоняемся, ибо от Него мы узнали правила благочестия, прежде неведомые нам. И с этих пор мы не блуждаем, но ведем жизнь благочестивую и уповаем на будущую жизнь.
1: Я надеялся, что ты за ночь изменил свое мнение.
2: А я ожидал, что твои мысли изменятся за ночь. Глаза твоего духа будут открыты моими ответами, твое сердце принесет плод, и ты поклонишься Богу, Творцу всего, и будешь возносить твои молитвы к Нему постоянно посредством сострадания. Ибо сострадание к людям есть бескровная святая жертва перед Богом.
1: Я хотел бы освободить тебя, но не могу сделать этого вследствие определения Сената. Однако я произнесу мягкий приговор. Тебя не бросят зверям на растерзание, как раба, но обезглавят мечом.
0: Аполлоний чуть склонил голову.
2: Благодарю моего Бога за твой приговор.
0: Палачи вывели христианина и сенатора Аполлония вон и обезглавили профессиональным ударом короткого меча. Позже они рассказывали, что по пути к месту казни он продолжал воздавать славу какому-то Отцу и Сыну и Святому Духу.
3: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке

Взятые в долг благословения. Мы склонили головы для молитвы перед обедом. Мой друг Джефф произнес: «Небесный Отец, спасибо, что позволяешь нам дышать твоим воздухом и есть твою пищу». Джефф недавно потерял работу и переживал это очень болезненно. Поэтому его искреннее доверие Богу и признание, что все принадлежит Господу, глубоко тронули меня. Я поймал себя на мысли: действительно ли я понимаю, что даже самые простые повседневные вещи в моей жизни принадлежат Богу, и Он просто позволяет мне ими пользоваться? Когда царь Давид получил от израильтян пожертвования для постройки храма в Иерусалиме, он молился: «Кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от тебя все и от руки твоей полученное мы отдали тебе». А затем добавил: «Все твое». В Библии говорится, что даже способность приобретать богатство и зарабатывать на жизнь дается Богом. Все, что мы имеем, взято в долг у Бога. Эта мысль должна побудить нас не цепляться за ценности этого мира, а жить с открытыми сердцами и руками, щедро делясь с другими, потому что мы каждый день получаем доброе от Бога. Бог – щедрый даятель. Он настолько любящий, что отдал своего Сына за всех нас. И поскольку мы получили так много, будем возносить Ему сердечную благодарность за большие и малые благословения. Все, что у нас есть, Божье.

Псалом 5. Услышь слова мои, Господи, пойми стенания мои. Внемли крику о помощи, мой Царь и мой Бог, ведь я молюсь Тебе. Утром, Господи, Ты услышишь мой голос. Утром предстану с мольбой пред Тобою и замру в ожидании. Ты не Бог, желающий беззакония. Зло не сможет с Тобой обитать. Надменные не устоят пред Тобой. Всех делающих зло Ты ненавидишь. Ты погубишь говорящих ложь. Кровожадных и коварных гнушается Господь. Но я по великой милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь в святом храме Твоем, в страхе пред Тобой. Веди меня, Господи, в праведности Твоей, из-за моих врагов. Путь Твой предо мной сделай прямым, ведь ни одному слову из уст их верить нельзя. Сердце их исполнено пагубы, гортань их — открытая могила, языком своим они льстят. Осуди их, Боже, пусть падут из-за козней своих. Из-за многих грехов их отвергни их, ведь они против Тебя восстали. Но пусть возрадуются все, кто в Тебе ищет прибежище. Пусть вечно поют от радости. Окажи им свое покровительство, чтобы возрадовались в Тебе любящие Твое имя. Ведь Ты благословляешь праведника. Господи, как щитом окружаешь его благосклонно.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Евангелие от Луки.
1: Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод. И нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое.
2: Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Древний Восток – колыбель цивилизации и мировых религий. Здесь родилась христианская церковь. Как это было и как основанные здесь церкви жили в последующие века? Давайте отправимся вместе в путешествие. Путешествие с апостолами. Здравствуйте! Вашим гидом сегодня буду я. Меня зовут Катя, и сегодня мы отправляемся в город, где последователи Христа впервые стали называться христианами. В Антиохию. После гонений в Иерусалиме многие верующие перебрались в Финикию, на Кипр и в Антиохию, проповедуя здесь благую весть. Большинство из них общалось только с иудеями, но в Антиохии начали принимать веру и язычники. Именно из-за этого возникли у христиан, кстати, первые разногласия. Иерусалимская церковь отправила в Антиохию Варнаву для изучения ситуации. И, надо сказать, ему понравилось то, что он увидел. Он сходил в Тарс, привел оттуда Павла и уже вместе с ним стал служить в местной церкви. Евангелие благодати, которое проповедовал Павел, во многом отражало богословие, сложившееся в Антиохийской церкви, и несколько отличалось от богословия Иерусалимской общины. Благодаря совместным трудам Варнавы и Павла, антиохийское паство еще больше умножилось. Кстати, Павел оказался в Антиохии раньше Петра, но первым епископом Антиохии считается Петр. Вот как об Антиохии говорит Священное Писание.
1: Библейское свидетельство.
2: Между тем, рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители – Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четвертовластника, и Савву.
3: Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?»
1: История поместной церкви.
0: Антиохия, столица селевкидского царя Антиоха IV, главного виновника Маковейского восстания, стала первым крупным центром христианства за пределами Иерусалима и местом рождения вести, благодаря которой стала сегодня известна мировая доминирующая религия – христианство. Это название, возможно, сначала применялось к последователям Иисуса как некое ироническое оскорбление. Его выкрикивали необращенные язычники-противники. Развивающаяся церковь в Антиохии быстро приобрела решающее значение. Хотя Антиохия больше не была столицей великого независимого царства, она оставалась огромным и богатым городом, примерно с полумиллионным населением. Во времена Нового Завета это был третий по величине город в империи. Крупнее его был только сам Рим и Александрия. Церкви в Антиохии было суждено стать более преуспевающей, чем церкви в Иудее, так как даже Иерусалим был всего лишь провинциальным городом по сравнению с местом, подобным Антиохии. Антиохия отличалась высокой культурой. Здесь существовали широко известные школы философии, логики и риторики. Преподавали в них знаменитые софисты, слушать которых приходили даже сыновья римских патрициев. Основателями Антиохийской церкви считают Варнаву и Павла, а первым епископом антиохийским – святого апостола Петра. Следующим епископом Антиохийской церкви был ученик Иоанна Богослова, святой мученик Игнатий Богоносец. Предание сообщает, что в детстве святой Игнатий был именно тем ребенком, которого сам Христос обнял, произнося знаменитые слова: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Антиохийскому епископу Игнатию принадлежит установление в церковной службе антифонного пения, в котором два хора чередуются и как бы перекликаются. Это пение из Сирии быстро распространилось во всей ранней церкви.

0: Антиохия, управлявшая богатыми землями Сирии, играла важную политическую роль в христианской империи. Она оказывала влияние на части Ближнего Востока, где говорили на сирийском, до Месопотамии и далее. Еще до возникновения христианства Антиохия славилась своими школами риторики и философии, и христиане воспользовались богатствами языческой традиции, приспосабливая их для своих целей. В то же время они продолжали вести диалог с многочисленными местными иудеями. Пресвитер Лукиан, скончавшийся в 312 году, основал в Антиохии знаменитую Антиохийскую богословскую школу, которая способствовала систематизации христианского догматического учения и оставила богатое литературное наследие. Из Антиохийской церкви вышли святые подвижники и защитники церкви. Святитель Иоанн Златоуст, который родился в Антиохии и был там пресвитером до призвания на Константинопольскую кафедру, преподобный Иоанн Дамаскин, богослов, приведший в систему христианское учение веры, преподобный Иларион Великий, основатель монашества в Палестине и первый наставник антиохийских иноков, и многие другие. На Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году была подтверждена древняя традиция, в соответствии с которой епископ Антиохийский провозглашался главенствующим епископом своего округа. Тогда под юрисдикцией Антиохии находилась Сирия, Финикия, Палестина, Аравия, Киликия, Кипр и Месопотамия. Здесь были воздвигнуты величественные христианские храмы, в том числе Великая Церковь, освященная в 341 году, а также храм Святой Феклы, мартирий мученика Вавилы и другие. В пригородном районе Дафны были построены многочисленные виллы богатых горожан, украшенные великолепными мозаиками. После Третьего Вселенского собора в Эфесе в 431 году от Антиохии откололись почти все восточные епархии, принявшие несторианство. 20 лет спустя, на следующем Вселенском соборе в Халкидоне, Антиохия получила статус патриархата. Причем антиохийский патриарх приобрел преимущество чести после патриархов Рима и Константинополя. В городе текла интенсивная муниципальная жизнь. Продолжали устраиваться конные рестания и другие зрелища. Под властью Рима и Византии Антиохия оставалась в течение 7 веков, вплоть до 637 года, когда пала в ходе арабских завоеваний. Захваченная халифом Умаром, Антиохия получила новое арабское название – Антакия. Город оказался на границе двух враждующих империй, из-за чего пришел постепенно в упадок. Владычество мусульман продолжалось здесь более 330 лет. В 906 году Антиохия была возвращена в состав Византии, но ненадолго. В это время здесь резко увеличилось христианское население. Это были и грекоязычные ромеи, и арабоязычные мелькиты, и армяне. Был перестроен и заново украшен кафедральный собор Святого Петра и патриархия. Возведены новые церкви, такие как базилика Святого Георгия, церковь Святого Луки и церковь Святого Иоанна Златоуста. А на почти 500-метровой горе Сильб византийские зодчие воздвигли неприступную цитадель Антиохии. В этот же период были основаны и новые монастыри близ города. Так прошло чуть более 100 лет. И вот после сокрушительного поражения византийской армии при Минскерте в 1071 году император Роман IV Диоген был вынужден в обмен на свободу отдать Антиохию туркам-сельджукам. Пришедшие на помощь императору крестоносцы взяли в 1098 году Антиохию, но не передали город Византии, а основали здесь свое государство – Антиохийское княжество, просуществовавшее до 1268 года. Антиохийский патриархат уехал в эмиграцию, в Константинополь, а католики создали здесь свой – Антиохийский латинский патриархат. В XIII веке население Антиохии составляло около 30 тысяч человек, преимущественно православных греков и армян. Кроме того, за пределами города было некоторое количество мусульманских общин. Подавляющее большинство крестоносцев, поселившихся в Антиохии, были родом из Нормандии и Южной Италии. После ликвидации в 1268 году Антиохийского королевства крестоносцев мамлюками, православный патриарх вернулся из эмиграции в Антиохию. Но поскольку город был почти полностью разрушен, патриарший престол вскоре перенесли в Дамаск, где он находится и поныне. В 1516 году Антиохию захватили турки. Город снова получил название Антакия. После распада Османской империи часть земель, в том числе территория, где находилась Антакия, перешла Сирии. Но в 1939 году область Хатай, столицей которой была Антакия, вновь вошла в состав Турции.
1: А что сейчас?
0: В настоящее время Антиохия находится на территории Турции и носит название Антакия. Она расположена недалеко от сирийской границы, на юге страны, что делает ее более космополитичной, чем многие другие города Турции. Хотя почти все жители Антакии являются мусульманами, здесь мирно существует сообщество разных конфессий и вероисповеданий. Для большинства населения, которое по состоянию на 2012 год составляло примерно 216 тысяч человек, турецкий язык является родным, в то время как меньшинство являются носителями арабского языка. Христианство в Антакии представлено различными церквями. На улице Гуриет стоит православная церковь, принадлежащая к Антиохийскому патриархату. Здание церкви было построено на средства Российской империи в XIX веке. Храм действующий, службы в нем проходят регулярно. Недалеко от улицы Куртулуш расположена католическая церковь апостолов Петра и Павла. Это небольшая церковь, утопающая в зелени и цветах. Также на улице Февзи Чакмак находится Антиохийская протестантская церковь, в которой проходят два богослужения в неделю, а также изучение Библии.
1: Архитектурные памятники.
0: Достопримечательности Антакии располагаются очень компактно. Их можно осмотреть пешком за полдня. Но если захотите полазить по объектам в районе церкви Святого Павла и осмотреть Акрополь, Демиркопы и другие достопримечательности, тогда это займет времени побольше. Первой на нашем пути будет церковь Святого Петра. Она находится примерно в 2 километрах от центра Антакии. Найти ее помогут указатели. Церковь Святого Петра находится в пещере. Первоначально эту пещеру для молитв использовал и апостол Лука. Петр же был главой местной христианской общины примерно с 37 по 45 годы. В XI веке крестоносцы внесли свои изменения, проведя строительные работы в церкви, в том числе выстроив фронтальную стену. В XIX веке монахи-капуцины провели реставрацию церкви Святого Петра. Сегодня она работает как музей, и вход в нее платный, стоит 10 лир. Но, тем не менее, раз в год, 29 июня, в день святых Петра и Павла, в церкви проходит служба. Приветствуются христиане любых конфессий. В углу церкви пещеры стекает вода. Считается, что она целебная и помогает при разных недугах. Далее нужно выйти из церкви и сразу направиться по дорожке, а потом по тропинке, поднимаясь в гору. По пути нам будут попадаться различные ходы, ведущие внутрь горы. Говорят, что некоторые из них выходят уже в Сирии. Если пойти от церкви Святого Петра налево, можно найти еще массу интересного. Здесь мы видим большое количество рукотворных пещер. В некоторых из них когда-то жили люди, а другие были гробницами. Наверху горы находятся руины цитадели и крепостной стены. Также на нашем пути демиркопы, то есть железные ворота, выполняющие функцию преграды от селевых потоков, и руины древнего моста. Рядом с церковью Святого Петра начинается старый город Антакия. Сегодня здесь сохранилось достаточно ветхое жилье, где проживают в основном беднейшее население Антакии. Конечно же, интересно прогуляться по этим кривым, узким, самобытным улочкам, наблюдая местную жизнь настоящей Турции без глянца. Очень легко потеряться в этих проулках-закоулках, часто заканчивающихся тупиками, но так это даже интереснее. В южной части старой Антакии сохранилось немало старых домов и особняков. Многие из них имеют форму, повторяющую кривые улочки. Еще одна достопримечательность, обязательная к посещению – Хабиби Ниджар, мечеть, названная так в честь первого христианского мученика, который принял смерть за свою веру в Антиохии. Когда-то эта мечеть была византийским христианским храмом Иоанна Крестителя, но после арабского завоевания 636 года стала первой мечетью Анатолии. Поскольку Антиохия неоднократно переходила из рук в руки от христиан к мусульманам, также и мечеть была то церковью, то мечетью. Это место почитается как мусульманами, так и христианами, ведь она посвящена христианскому святому, отдавшему жизнь за веру во Христа. В общем-то, в Турции это далеко не первый случай, когда мусульмане почитают христианских святых. Сама гробница Ниджара находится тут же, при мечети. Рядом с ней расположен еще один саркофаг, который приписывают самому Святому Петру. Археологический музей Антакии находится на западной стороне города, недалеко от моста Ата. В первую очередь археологический музей Антакии известен коллекцией мозаик римского и византийского периодов. В основном эти мозаики когда-то находились в виллах и дворцах жителей Харбие и Тарсуса. Таких мозаик в музее более 50. Также в археологическом музее Антакии есть несколько залов с различными находками из ближайших окрестностей. Вот так мы завершаем наше путешествие по Антиохии, столице римской провинции Сирия, нынешней Антакии, столице турецкой провинции Хатай. Возможно, мы не увидели всех памятных мест этого города, но пришло время двигаться дальше, по следам первых апостолов. На этом я прощаюсь с вами. С вами была Катя Ватуля. Путешествие с апостолами.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

История христианских гимнов. «Господь, ты сам меня ведешь». Джозеф Генри Гилмор написал этот гимн, вдохновившись проповедью на 22-й псалом. Эту проповедь он услышал в Филадельфии, в штате Пенсильвания. Автором русского перевода стал Иван Степанович Проханов. Джозеф был сыном губернатора штата Нью-Гэмпшир, Джозефа Гилмора. Он изучил гуманитарные науки в университете Брауна и богословие в Ньютоновском богословском институте и преподавал иврит. В 1865 году Джозеф Генри Гилмор стал пастором Баптистской церкви в Рочестере, штат Нью-Йорк, и профессором логики в Рочестерском университете. Он написал 6 книг и множество гимнов. Наиболее известный его гимн «Господь, ты сам меня ведешь», который является вольным переложением 22-го псалма.

0: История христианских гимнов.
1: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Евангелие от Луки.
1: Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря:
2: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить!»
1: Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал:
3: «Хочу, очистись!»
1: И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился.
4: Свободное радио. Правильный выбор.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя,
1: настроиться на истину. Как говорится в одной песне, все здоровье за наличку, а за наличку препараты. С годами время постоянно дорожает, ведь по закону рынка, чем меньше товара, тем выше на него спрос. А чем выше спрос, тем больше цена. Куда мы тратим свое время? Вкладываем ли мы во что-то действительно стоящее или покупаем ненужное барахло? Относимся ли разумно или открыли кран и забыли о нем? Время неумолимо утекает. А тратить невосполнимый и дорожающий ресурс на обесценивающиеся и ненужные вещи – затея сомнительная. Когда вас снова атакует ворох кричащей и манипулирующей рекламы, спросите себя, нужны ли вам эти вещи. Если да, то зачем? Стоит ли время вашей жизни, которое вы потратите на выплату очередного кредита, блеска полированной краски или запаха нового пластика? И если вы засомневались, бегите и спасайтесь от навязчивых мыслей. Всех вещей не купишь, а всех денег не заработаешь. Лучше отказаться от очередной вещи, которая неминуемо станет мусором, и вложить освободившееся время в отношения, любовь и служение ближнему. Ведь вложение в вечность еще никогда не сгорало.

закрывая туманом реальности факт. Я летел вслед за ней в никуда.

0: нам нужна темнота.
1: Пусть видение скажет, зачем нам нужна темнота.
0: Пусть песня навеет нам сон, и во сне мы увидим себя.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

Макс Лукада. Неудивительно, что Евангелие называют благой вестью, дающей еще один шанс. Не так уж много дополнительных возможностей имеется в сегодняшнем мире. Спроси об этом у мальчишки, который не попал в команду, у молодого парня, получившего уведомление об увольнении, или у матери троих детей, брошенной ради прелестной крошки. Да, не так уж много возможностей начать сначала. В современном мире это больше похоже на «сейчас или никогда». Мы здесь не потерпим некомпетентности. Наверху мало места для всех. Еще одна забастовка и вон с предприятия. Это мир, где люди грызутся, как собаки. На такое мазохистское поведение у Иисуса есть простой ответ. Когда ты утверждаешь «это мир, где люди грызутся, как собаки», он обычно отвечает: «Тогда не живи с собаками». А что в этом есть резон, не правда ли? Зачем позволять каждой неудаче указывать тебе, как низко ты пал? Знай, у тебя есть еще один шанс. Не каждый день дает нам дополнительный шанс. Петр, должно быть, знал это. В следующий раз, увидев Иисуса, он был так взбудоражен, что не стал раздеваться, а так и прыгнул в холодную воду Галилейского моря. И еще говорят, что встречи с Иисусом было вполне достаточно, чтобы заставить этого неотесанного галилеянина нести Евангелие, дающее еще один шанс, вплоть до Рима, где его убили. Если ты когда-либо задавался вопросом, что заставило человека добровольно принять смерть, будучи распятым вниз головой, теперь ты это знаешь. Не каждый день можно встретить того, кто даст тебе еще один шанс. А еще реже того, кто будет давать тебе этот шанс каждый день. Петр нашел в Иисусе и того, и другого.

расставшийся с ним, впрочем, довольно рано, и основную часть своего служения ведший в Петербурге. Именно там дворец Пашкова стал местом проведения богослужебных собраний евангельских христиан. Как вспоминали современники, собрания длились около 2 часов и проходили каждое воскресенье. Пашков с большим успехом проповедовал Евангелие в духе Редстока. Современники отмечали, что число посетителей собраний могло достигать 1500 человек. Были случаи, когда не все могли вместиться в доме, и сотни людей оставались на улице. Помимо проповедей, Пашков раздавал желающим Евангелие и христианские брошюры. После окончания собраний общался с посетителями, отвечал на вопросы, подавал угощения, а нуждающимся помогал деньгами. Александр Пругавин так описывал собрание у Пашкова. Тут и мастеровые, и лакеи, и кухарки, и чиновницы, и офицеры, и денщики, и гимназисты, и юнкера. Тут же и важные барышни, и студентки, и чиновники, и чернорабочие, и купцы. В 1884 году, чтобы объединить близких по взглядам христиан из различных регионов Российской империи – баптистов, штундистов, меннонитов, молокан – Пашков и Корф созвали съезд. На съезд съехалось около 100 делегатов, которые, впрочем, не успели выработать общих принципов, поскольку вскоре были арестованы полицией и высланы из Петербурга. Самого же Пашкова вообще выслали из России. Дом Пашкова в Москве в 1839 году был приобретен у наследников Пашкова казной для Московского университета. В 1921 году в связи с поступлением в музей после революции более 400 книжных коллекций здесь была создана знаменитая государственная библиотека СССР имени Ленина. А здание дома Пашкова было отведено под отдел редких рукописей.

0: факты.
1: В поте лица твоего будешь есть хлеб. Эти слова, сказанные Богом Адаму, первое упоминание о хлебе в Библии. А в 14 главе Бытия мы встречаем рассказ о том, как Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего.
2: Для вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа.

0: доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Чудесное спасение. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Псалом 120, 2 стих. Лодку с жителем одного из островов сильным течением унесло далеко от берега. В течение 32 дней он дрейфовал в открытом море, пока его не спасли японские рыбаки. Позже мужчина рассказал, что выжить ему помогли слова псалма, приведенные выше. Он постоянно повторял их, размышляя над ними, и верил в Божье обетование. Каждый раз, когда он молился, спокойствие наполняло его. Когда же он думал, что это уже конец, Бог давал то, в чем он нуждался. Однажды в лодку упала летучая рыба, а иногда и ему самому удавалось что-то словить на удочку. Как-то раз он смог схватить проплывающую рядом черепаху, панцирь которой он потом использовал для сбора дождевой воды. Когда он ослаб настолько, что не мог сидеть, он увидел судно. Будучи не в состоянии подать какой-либо знак, он помолился: «Господи, покажи капитану мою лодку». Но, очевидно, на корабле его не заметили. Приготовившись умереть, он вверил заботу о своей жене и детях в руки Бога. И вдруг откуда-то появилась японская рыбацкая лодка, и в последний момент его жизнь была спасена. Этот случай свидетельствует о верности Бога и силе Его слова, в котором островитянин постоянно находил утешение и уверенность. «Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою». Псалом 120, стих 7.
2: «Вникай в себя и в учение». Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сие есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя мое, он дал вам. Сие заповедаю вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и Отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и Отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели меня напрасно. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Куда обратиться, когда встревожен? Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в дом Господень. Книга пророка Исаии, 37 глава, 1 стих. Когда могущественная сирийская армия угрожала осаждать Иерусалим до тех пор, пока его жители не изголодаются до смерти, Езекия ответил на это тем, что пошел прямо в дом Божий. Когда у вас проблема, нет лучшего места, куда бы вы могли пойти, как дом Божий. Асав, псалмопевец, сказал: «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца их». Псалом 72. Находясь в Божьем присутствии, в Божьем доме, Асав увидел все в перспективе вечности. Удивительные преображения происходят тогда, когда мы смотрим на наши проблемы с Божьей перспективы. Проблемы, которые кажутся гигантскими и безнадежными с человеческой точки зрения, внезапно становятся незначительными, потому что мы знаем, что Бог, правящий вселенной, может решить их. Господь обещал помочь тем, кто взывает к Его имени. «Призови меня в день скорби, и я избавлю тебя» — Псалом 49, стих 15. «Измени наше видение, Господь. Дай нам увидеть все в перспективе вечности, чтобы мы могли привести наши жизни в равновесие». Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Почему супруги отдалились друг от друга? Почему супруги отдаляются друг от друга? В период свиданий кажется, что вы не можете надышаться друг другом. Кажется, что вы не в состоянии ждать, чтобы скорее встретиться и провести больше времени с друг с другом. А потом вы женитесь или выходите замуж. Проходит время, и вдруг вы чувствуете себя в самом низу шкалы приоритетов. Что же случилось? Почему мой супруг или супруга больше не находят для меня времени? Если для вас это звучит знакомо, хочу рассказать несколько советов, которые могут помочь вам снова вступить в игру. Первое. Полюбопытствуйте. Если вы хотите провести качественное время со своим супругом, стоит выяснить, что происходит. Может быть, супруг не понимает, что вы проводите вместе слишком мало времени. Или, может быть, есть очень реальная и ощутимая причина, почему так происходит. Вы не можете знать наверняка, если не спросите. Поэтому просто спросите. Дорогой, дорогая, я действительно скучаю по тебе. Есть ли причина, по которой мы не проводим так много времени вместе в последнее время? Следующее. Веселье. Это может быть прекрасное время для вас, чтобы открыть что-то новое. Что изменилось? Стали слишком заняты? Может быть, вы лично стали слишком напряженными, негативными, критичными или в целом несчастными? Давайте посмотрим правде в глаза. Никто не хочет общаться с критичным, негативным или несчастным человеком. Так что поверьте в себя и посмотрите, есть ли что-то в вас, что требует изменений, чтобы внести позитивные изменения. Третье. Встряхнитесь. Рутина хороша для многих вещей, но в супружестве рутина убивает настроение. Помните порыв новизны и адреналина, когда вы впервые стали встречаться? Твой брак нуждается в этом. Спланируйте совместные мероприятия, которые никто из вас не делал раньше. Займитесь кулинарным уроком, сходите вместе на скалолазание или что-то новое, что-то веселое. Следующее. Вы соединитесь эмоционально и физически. Сделайте все, чтобы провести пару часов наедине и задать друг другу столько вопросов, сколько вы сможете. Попробуйте узнать что-то новое друг о друге и планировать интимную близость. Новизна дает жизнь отношениям. Это дает жаждать больше друг друга. Это именно то, что вам сейчас нужно. И последнее. Не сдавайтесь. Регулярное и качественное совместное времяпровождение является ключевым признаком здорового брака. Поэтому, если вы не делаете этого, вам жизненно важно выяснить, почему, и устранить причину. И поверьте, оно того стоит. И всегда выбирайте любовь.
2: В сердце. Свободное радио.

0: Итак, он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Книга Деяния апостолов, 2 глава, 33 стих.
1: В эфире Свободное радио.
2: Свободное радио.
1: Выбор очевиден.

0: чтение на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, Деяния святых апостолов, 2 глава, 33 стих. «Итак, Он, быв вознесен десницей Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Вторая глава целиком посвящена празднику Пятидесятницы, праздника, отмечаемого на 50-й день после Пасхи. В этой главе мы читаем о том, как на собравшихся в Иерусалиме учеников сошел Святой Дух. Ученики стали говорить на разных наречиях, о чем с удивлением говорят иудеи из диаспоры. Это событие привлекло внимание многих пришедших в Иерусалим. Обращаясь к ним, апостол Петр произносит свою первую проповедь. В ней он говорит о том, что исполнилось пророчество об Иисусе Христе и провозглашает его воскресшим Мессией и Господом. Наш с вами 33 стих является кульминацией проповеди Петра. В нем говорится о связи вознесения Иисуса Христа с излиянием Святого Духа. А это, в свою очередь, есть исполнение обещаний Христа и ветхозаветных пророчеств. Обещания, данные Богом, всегда исполняются. За 10 дней до событий, о которых мы читаем, перед своим вознесением Иисус сказал ученикам, чтобы они оставались в Иерусалиме и ждали обещанного им от Отца. А обещано было следующее. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Книга пророка Иаиля, 2 глава, 28 стих. За много веков до воплощения Иисуса Христа Бог открыл свой план людям. И теперь Петр проповедует о том, что Божье намерение исполнилось в полноте. Чтобы дождаться обещанного, мало просто знать, что должно случиться. Для получения обещанного нужно обладать терпением, послушанием, внимательностью. Например, ученики Иисуса Христа. Они послушно остались в Иерусалиме и там были уже 10 дней. Если оставаться в бездействии и ждать, сложив руки, то терпения может не хватить. Поэтому ученики пребывали в активном ожидании. Все они единодушно пребывали в молитве. Деяния, 1 глава, 14 стих. Они решали организационные вопросы так, как они их понимали. И в день Пятидесятницы они были единодушно вместе. Терпение, послушание и внимательность помогли Петру не растеряться, когда сошествие Духа смутило остальных присутствующих. Говоря о наблюдаемом событии, Петр цитирует пророка Иаиля. И, судя по всему, люди поняли, о чем говорит Петр. Потому что после осознания того, что они услышали, многие из них, а это 3000 человек, решили покаяться перед Богом. Эти люди также были терпеливы, послушны и внимательны. Эта история и наш с вами стих, говорящий об исполнении Божьего замысла и объясняющего происходящий шум, показывает нам, как важно во время ожидания не терять фокус на том, что обещал нам Господь. Для сохранения этого фокуса нам необходимо находиться в активном ожидании, не забывать о молитве, о посте, совершать свой труд честно и по Слову Божьему. Когда мы говорим о Божьих обетованиях, чаще всего мы знаем, что обещано, но не знаем, когда это произойдет. Да благословит нас Господь оставаться всегда послушными, терпеливыми и внимательными к словам и действиям Бога. Аминь. С вами был пастор церкви из города Краснодар Алексей Хорошев.
0: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Всем привет! В период первого всплеска эпидемии коронавируса столетний ветеран Второй мировой войны Том Мур объявил сбор средств для поддержки службы здравоохранения. В обмен на эти пожертвования Том Мур пообещал соотечественникам 100 раз обойти свой сад до 30 апреля своего 100-го дня рождения. К слову, для пожилого мужчины такое обещание стало настоящим вызовом. Благодаря СМИ прогулки ветерана вокруг сада увидели миллионы людей. В итоге Том Мур собрал фантастическую сумму – около 33 миллионов фунтов стерлингов. За свой поступок он был даже удостоен звания рыцаря-королевы. Какими бы ни были обстоятельства, одного они у нас точно не могут отнять. Мы всегда можем творить добро и помогать тем, кто в нас нуждается. И беспрецедентный благотворительный поступок Тома Мура тому прямое доказательство.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус наблюдал за тем, как гости выбирали себе лучшие места, и рассказал им притчу. «Если тебя позвали на пир, не занимай лучшее место, ведь может оказаться, что приглашен кто-то более важный, чем ты. И хозяин, пригласивший тебя и его, войдет и скажет тебе: «Уступи это место ему». Тогда тебе придется со стыдом перейти на самое последнее место. Наоборот, когда тебя приглашают, иди и садись на нижнее место, и когда пригласивший тебя человек выйдет к гостям, он скажет тебе: «Друг, садись сюда повыше», и будет тогда тебе почет среди остальных гостей. Потому что всякий, кто возвышает себя, будет унижен, а кто принижает себя, возвысится.
2: Свободное радио рядом.

0: Лиза Лукашина. Вырывается сомнение стаи диких серых птиц. Почему твое решение пламенее весны зорниц? Я пишу письмо в двух строках. Адрес рай, другой конец. Гаснет свет в стеклянных окнах, зажигая свет сердец. Почта в небесах не дремлет, и спасение всем ответ. Пусть душа лишь Богу внемлет, в этом счастье весь секрет.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Но это было еще в детском саду. И я выбежал на улицу, где мой папа, где мой папа. И, как сейчас помню, никого что-то я во дворе не нашел. Я хотел увидеть своего папу, что мне сказали, что он приехал.
1: Отец – это что-то большое и, вне зависимости от своих качеств, авторитетное. Но стать отцом гораздо легче, чем остаться им. Сергей был слишком мал, чтобы запомнить своего отца. А с маминых слов он знал, что отец крал из дома детские вещи, продукты, потом их где-то продавал, чтобы напиться, часто избивал маму и гулял с другими женщинами. В итоге родители развелись. Сергей остался жить с мамой и старшей сестрой.
0: Ну, моя жизнь строилась как? Что вот один все больше был, сторонился всех. Как-то за обедом в школе я наехал на одного парня, он там хлебом бросился. Я его, что ли, ударил. Его друзья уже потом на меня наезжали вплоть до 8 класса. Вот, часто издевались. Я был своего рода как бы изгоем. Много друзей у меня не было.
1: В детстве у Сергея предполагали порок сердца. И хотя диагноз не подтвердился, мама все равно решила оберегать сына от каких-либо нагрузок. А когда сестра Сергея вышла замуж, то ее муж стал привлекать мальчика и к судомоделированию, и к радиотехнике, к охоте и к рыбалке. Ведь жили они на берегу Белого моря.
0: А был пример мужчины перед глазами. Это как-то меня подвигало к мужским принципам, чтобы заниматься какой-то мужской работать. Однажды мне моя сестра говорит, что вот мой муж хотел заняться твоим воспитанием, сказал маме, давай, говорит, я буду заниматься им. Вот. Мама сказала, да нет, не надо, он слаб здоровьем.
1: Слабое здоровье осталось в далеком детстве. Сергея забрали в армию, и вот там он острее почувствовал нехватку мужского воспитания. Он все чаще стал задумываться об отце, чему бы он мог его научить. И уже после армии узнал, что его отец был хорошим специалистом, капитаном портового крана и, в общем-то, все.
0: Была такая боль, что мне нужно что-то мужское, ну, какую-то мужскую изюминку, чтобы мне дали, чтобы я мог мужское начало как-то почерпнуть, вот, как-то укрепиться в этом мужском начале.
2: Вот кому излиться-то не было такого, да?
0: Вот, были такие моменты, я разговаривал с мамой, но маме не все скажешь, не все интимные вещи ей расскажешь. Вот, в принципе, заводить семью, знакомиться с подругой жизни, я не знал, как все это делать. Ну, конечно, впал в грех, в блуд, появились женщины, и как-то одна дама мне признается потом, что у меня не может быть детей, а другая дама мне говорила, что типа я на таблетках живу, у меня тут щитовидка больная.
2: А про любовь мы услышим когда-нибудь, нет?
0: Про любовь со своими женщинами я, вот, честно говоря, не разговаривал ни разу. Я просто с ними встречался, вот, жил совместной жизнью, а про любовь к женщине я вообще ничего не знал, даже не подозревал.
1: Большую роль в судьбе Сергея сыграла его тетя. Она просто подарила ему Евангелие, и он время от времени читал Божье Слово. И однажды увидел приглашение в Евангельскую церковь на богослужение.
0: Как-то это до меня сразу дошло, что это то, что мне надо. Когда я уже поближе познакомился, нашел там себе друзей, меня больше привлекали отношения между друзьями. Я был уверен, что никто ко мне не проявит никаких приколов таких, злых насмешек, меня никто не турнет. И это понятие, то, что мой Отец Небесный может быть и восполнением моих нужд, вот той отцовской любви, которой мне не хватало, это ко мне приходило. И я просто чувствовал вот Божью заботу обо мне и Божью любовь.
1: Среди верующих людей Сергею было уютно и спокойно. Он скрылся от жестокого мира, собираясь и дальше продолжать незаметную жизнь. Только это не входило в Божий план. Для Сергея Господь приготовил учебу в библейском институте.
0: Вот, конечно, я уже стал понимать в церкви, что Бог поднимает планку, что нужно совершенствоваться. Я держусь за Бога, вот, как за последнюю соломинку.
1: Для Господа ценно, когда мы изливаем Ему душу, просим о помощи и утешаемся в Нем. Но, наполняясь Божьей любовью, не будем замыкаться в себе. Господь хочет от нас отдачи. Отдавайте людям эту любовь и станьте искренним свидетелем Иисуса Христа. Вы слушали программу «Вечность в миниатюре». Звукорежиссер Константин Масалитинов и я, Ольга Милтенис, прощаемся с вами. До новой встречи.
3: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.

Будь частью служения христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «Свободное.медиа».

0: 100 нескучных историй. Большая вера. Три старых друга сидели за столом и беседовали. Каждый из них хвалился перед остальными своей большой и крепкой верой в Бога, благодаря которой в их жизни совершаются различные чудеса. «У нас с женой, — начал первый из друзей, — долго не было детей, целых 15 лет. Но потом я решил, буду молиться с таким усердием и верой, на какие только способен. И что вы думаете? В этом же году у нас дочка рождается. В ответ на мою крепкую веру Бог совершил чудо».
1: «Неплохо», — ухмыльнулся второй приятель. «А как тебе такое чудо? На моих глазах автобус сбил бродячую собаку. Я подобрал ее, оттащил на тротуар. Смотрю, глаза неживые. Щупаю пульс, пульса нет. И так мне ее жалко стало. Симпатичная собачонка, молодая совсем. Не время ей еще. Дай, думаю, помолюсь. Ведь воскрешал Христос мертвых людей. Что ему собаку оживить?» Зажмурился, всю свою веру напряг. Молюсь. Открываю глаза, а дворняга сидит на тротуаре, хвостом виляет. Тявкнула мне весело и убежала, как ни в чем не бывало. Коли молишься с верой, Бог по молитвам великое творит. Ну, раз речь пошла о чудесах, похвалюсь и я. После небольшой паузы начал третий из друзей. «Я тут давеча бизнес затеял. Давно мечтал собственное дело открыть. Несколько лет копил деньги, но все не решался вкладывать их в дело. Разориться боялся. И вот решил я и спросить Божьего благословения. С верою помолился Господу об успехе моего предприятия, а потом пустил деньги в оборот. Открыл дело и прогорел. Потерял все до последней копейки».
0: «Постой, постой, а в чем же здесь чудо?» – вопросили рассказчика друзья.
1: «Чудо в том, – ответил тот, – что при всем этом я сохранил веру в Бога». Истинная вера заключается в доверии Богу. Это когда мы продолжаем верить Ему, несмотря на то, получаем мы просимое или нет. И подумайте, что для нас значит Бог, если после первой же неотвеченной молитвы мы готовы отвернуться от Господа, забыв все то добро, что Он до этого нам оказывал. Да, нелегко бывает сохранить веру в испытаниях, но именно так она и растет, закаляется, крепнет. Постепенно мы познаем Бога, всю Его благость, мудрость, и мы уже на собственном опыте убеждаемся все больше и больше в Его великой любви к нам. И доверять Богу становится все легче. Все больше покоя в сердце, радости, мира. Да, не все проблемы, о которых мы молимся, Бог решает. Но все обращает ко благу.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.
3: Новая музыка на Свободном радио. Если бы все люди...

Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного Радио. Телеграм-чат Свободного Радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: «Да будет благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который по своей великой милости возродил нас к новой жизни, воскресив из мертвых Иисуса Христа, этим даровал нам живую надежду на наследие, неподвластное гибели, пороку или времени. Оно хранится на небесах для вас, оберегаемых благодаря вере Божьей силой, пока не придет спасение, готовое открыться в конце времен. Так радуйтесь этому, даже если теперь и приходится совсем ненадолго погревать от разных испытаний. Ведь и золото испытывают огнем, хотя огонь может его и разрушить, а ваша вера драгоценнее золота, и истинность ее должна быть испытана и доказана, чтобы получить похвалу, славу и честь в день, когда явит себя Иисус Христос».
2: Ретро-музыка на свободном радио.

0: никакого смысла в поиске места, где вам было бы хорошо. Есть смысл научиться создавать это хорошо в любом месте. Посыл у этих слов, согласитесь, хороший. Но иногда звучит приторно, как советы про лимон и лимонад. Посыпьте сахаром улыбки, и вот ваша жизнь уже не такая кислая. Звучит хорошо, а на практике? Кто бы подсказал, как именно это сделать? Не вздумайте переживать, если не все у вас получается. Вы ведь человек, да к тому же еще и живой человек. Значит, случаются в жизни и те лимоны, из которых лимонад никак не сделать. Меня зовут Наташа Романцова. Друзья, я рада вас приветствовать на волнах свободного.
1: Всем привет, это Серафима, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
2: 22 мая 1785 года в Москве прошла закладка дома Пашкова. По заказу капитан-поручика лейб-гвардии Семеновского полка Петра Егоровича Пашкова, сына денщика Петра I, ставшего впоследствии графом. Сейчас здесь располагается Российская государственная библиотека. Дом Пашкова – одно из самых знаменитых зданий в стиле классицизма в Москве. После своей постройки дом стал достопримечательностью Москвы и на протяжении многих лет вызывал удивление и считался одним из самых красивых зданий города. Но для евангельского движения интересен в первую очередь владелец здания – Василий Александрович Пашков, расставшийся с ним, впрочем, довольно рано и основную часть своего служения ведший в Петербурге. Именно там дворец Пашкова стал местом проведения богослужебных собраний евангельских христиан. Как вспоминали современники, собрания длились около 2 часов и проходили каждое воскресенье. Пашков с большим успехом проповедовал Евангелие в духе Редстока. Современники отмечали, что число посетителей собраний могло достигать 1500 человек. Были случаи, когда не все могли вместиться в доме, и сотни людей оставались на улице. Помимо проповедей, Пашков раздавал желающим Евангелие и христианские брошюры. После окончания собраний общался с посетителями, отвечал на вопросы, подавал угощения, а нуждающимся помогал деньгами. Александр Пругавин так описывал собрание у Пашкова. Тут и мастеровые, и лакеи, и кухарки, и чиновницы, и офицеры, и денщики, и гимназисты, и юнкера. Тут же и важные барышни, и студентки, и чиновники, и чернорабочие, и купцы. В 1884 году, чтобы объединить близких по взглядам христиан из различных регионов Российской империи – баптистов, штундистов, меннонитов, молокан – Пашков и Корф созвали съезд. На съезд съездили